0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: У нас трагедия, товарищи. Ну-ка. Шоколадка Аленка похудела. В очередной раз.
4: Сколько
3: на самом
4: она
3: деле.
4: Теперь грамм?
3: 75 граммов. При этом
4: была 100, да?
3: Была сначала изначально. 100, потом до 90, да, уменьшили. Сейчас до 75. Причем прикол, что это старая методика. Они размер шоколадки не меняли, а сделали углубление в ней.
4: Либо
3: вот эти.
4: Либо площи ее делают,
3: да, да, ну тут нет, тут прям вот этого, знаешь,
4: там
3: когда в
4: плиточках
3: углубление.
4: Ну,
3: и можно? Вот такая вот фигня. Похитрули. Понятное дело, что, да, конечно же, говорят, что это, ну, сейчас никак по-другому. Но меня больше всего напрягает, что Аленка на этикетке не меняется. Мне кажется, что она должна...
4: Тоже худеть?
3: Да, все хуже и хуже, и должно становиться, у нее уже
4: все
3: круги суши, под глазами.
4: Суши,
3: да.
4: Ну, она уже лялечка маленькая.
3: Ну
4: девочка.
3: Да, но, в общем, я к чему это все. Я думаю, что надо шоколадку тоже переименовать, и она должна называться не Аленка, а Алё, вы что творите-то?
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Мы начинаем.
3: Утреннее шоу на радио.

0: Доброе утро, 7 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Сегодня среда, 17 июня на календаре. А знаете, я сразу начну с народного календаря. Сегодня день Митрофана Навозника.
1: Так, ну что делать-то? Доброе утро, Навозника.
0: Ну, просто это все к тому, что погода влажная еще 3 недели продержится в городе. Это судя по народному календарю.
1: Ну да-да-да, ну вообще сейчас сухо и вообще сегодня без дождя обещают. Я смотрела по прогнозу, не обещаю. Дождь,
0: ну, я смотрю, есть все-таки небольшой дождь. Но, да, жара сегодня до 27 градусов обещают нам синоптики.
2: Как вам вчерашняя гроза, девочки?
0: Вечером, слушайте.
2: Шикарно было, да?
0: На Уралмаше все грохотало и лило.
2: У меня было ощущение, что вот прям у меня под окном гремело, прям у меня стекла дрожали.
1: Да-да, но не было дождя.
0: Вот у вас где-то в районе автовокзала.
2: Слушай, ну мы с тобой вроде недалеко живем. У меня поливало, но прям очень мало. Буквально минут 5.
0: Да, недолго совсем.
1: Но она собиралась еще с обеда.
2: Я причем вчера в полночь, ну сегодня получается, в полночь играла Франция. Был дебютный матч.
0: Чемпионат мира.
2: Да, да, на чемпионате мира. Я думал, посмотреть, не посмотреть. Как бы вроде и поздно, рано вставать. В итоге только лег, началась гроза. Я не могу уснуть, понимаю, это судьба.
1: Надо смотреть.
0: Ну и как сыграли-то?
2: Очень был хороший матч, я уснул уже на 15-й минуте. А, такой был веселый, что лучше снотворного подействовал.
0: Слушайте, еще немножко про дороги добавлю. На перекрестке машиностроителей космонавтов все убрали, все сделали, открыли. Так что в срок молодцы. Вчера прям я проезжала там. Знаете, такое было ощущение, что какая-то комиссия приехала. И все это быстро-быстро.
2: Слушай, ну вот сколько? 2 дня мы смотрели пробки, и там прям жесть творилась. И на Уралмаше, и на Эльмаше. Видимо, кто-то это доложил, и все.
0: Причем по навигации

0: спец по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
3: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
5: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-30-848.
7: Ого! Скоро дом построишь?
8: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
7: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
8: Лос Маркет?
7: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
9: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
10: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
11: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
12: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – герман@pilotfm.ru.

0: Автовек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: Спонсор афиши ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 2.
1: С людьми я работаю много лет. Я их обожаю одевать.
2: Это я.
1: Мы делаем здесь amazing customer service. У меня хороший стаф с нами работает. И этот стаф уже со мной почти 20 лет работает.
3: Доброе утро. 7 часов 17 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта, это Афиша. И вот вчера была на мероприятии, лично познакомилась с Артемом Аксеновым. Это основатель и режиссер театра Турдуса, который, ну, гремит у нас уже вообще во всему городу. Как у нас принято уже говорить, модный театр Турдус.
4: Так, что постановку тебя позвали?
3: Иммерсивные, ну, пока не позвали, но на самом деле много-то я слышала, и там была презентация, были отрывки из спектаклей. Вот, ну, в общем, прекрасная традиция у них с этого года. Проект «Музыка на высоте» в центре города, на летней веранде Лебург. Пожалуйста, это прям в центре города, самый вот пассаж наверху там. И каждую
4: там
3: среду будет
4: виды,
3: играть,
4: кстати,
3: живая музыка. Вот, пожалуйста, сегодня приходите. А завтра, у них же вот иммерсивные спектакли в основном. А завтра, например, будет стендап-комедия «Секс в большом баре 2.0». Ну, это, конечно, 18+. Вот это прямо
4: там что, двери закроют? И будет открытый стендап, микрофон по рукам ходить?
3: В формате стендап. То есть сцена везде, по всему бару. Кстати, это бар «Дом культуры» называется. Вот, актеры свободно перемещаются от барной стойки к танцполу, общаются с персоналом, с гостями. Ну, в общем, прямо вечер такой обещает.
4: Это напоминает просто второй день свадьбы пока.
3: Но это прямо актеры, то есть прямо
0: я
3: ты
0: говорю,
3: участвуешь.
0: Это не просто посмотреть, но и поучаствовать.
3: Да. Что еще вот можно запланировать завтра? Хоть бы такая же была классная погода, как сегодня. Завтра в 13:00 у памятника Битлз на набережной, на Горького, будет большой праздник, посвященный дню рождения сэра Пола Маккартни. Завтра ему исполняется 84 года. Ну и, конечно, у нас же большой Битлз-клуб. И всегда там проводят у памятника много мероприятий. Завтра в 13:00 там будет концерт. А потом вечером в 18:00 в музее радио. Кстати, это вот тоже в центре города.
4: Yellow Submarine будут по набережной пускать?
3: Будет музыкальная гостиная, которая посвящена, собственно, Полу Маккартни. Будет обсуждать его и творчество, и его музыку. И, конечно же, будет много музыки играть, на виниле слушать песни Пола Маккартни. Бесплатно, но желательно зарегистрироваться, чтобы всем хватило места, потому что просто музей радио, он не очень большой, большой, достаточно камерный, но это без возрастных ограничений, что приятно. И более того, те, кто любит Битлз, еще могут 19 июня, это уже будет Ночь музыки, в парке Маяковского будет своя сцена Битлз. Приезжает много классных команд, которые будут играть песни Битлз. Вот.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баденленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
8: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
9: 0+.
10: Реклама.
11: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
12: Утро доброе? Это когда завтрак из трех блюд.
13: Завтрак от 259 рублей.
14: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
15: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
16: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
15: И квартира в орбите.
16: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
15: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
16: ООО «Специализированный застройщик правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
17: Это что, цены?
3: Планы? Да вы шутите!
2: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
9: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
2: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
9: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
10: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Ого! А что это у вас тут происходит?
18: Мы построили катапульту.
19: Но она не работает.
18: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
19: Поможешь?
17: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
19: Да! Ура!
20: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
21: Она на горках.
20: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
22: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
23: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
24: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
25: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026-rules.
26: Артем, давай купим машину.
27: Какую машину? Стиральную?
26: Нет, импортную.
27: Китайскую, что ли?
26: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
27: Да где ты ее сейчас найдешь?
26: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
28: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
29: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
30: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
31: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
32: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
33: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:28 в Екатеринбурге. Прямо сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП Центре Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Кравля 182 литера И. По данным Яндекс.Карты, сейчас в городе трехбальные пробки, то есть особо их нет, но все-таки страдает сейчас Эльмаш на Шевской. Большущий пробка. И начинается она от улицы Фрезеровщиков и после уже фронтовых бригад заканчивается. Все из-за того, что идут ремонтные работы на перекрестке Шевская и фронтовых бригад. Что касается машиностроителей космонавтов, напомню, там движение полностью открыто, несмотря на то, что на картах Яндекса показывает где-то закрытые участки. Нет, движение открыто. Сейчас затруднен проезд по машиностроителям перед космонавтов, но в целом там движение рабочее. Смотрим далее. Центр города. Можно сказать, что без пробок. Затруднен проезд сейчас по Московской перед Волгоградской. Это в направлении Щерса. Опять-таки из-за ремонтных работ. Выезд со стороны Академа более-менее тоже свободен. Чуть-чуть затруднено движение на улице Суходольской. Это выезд со стороны Широкой речки. Но в целом тоже можно сказать, движение рабочее. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауле 182 литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Тут на прошлой недельке обсуждали вопрос, задавали X-Trail, Outlander или Delica D5.
2: Так.
3: Ну, Delica D5, вот недавно узнал, леворукие появились.
2: Я тоже видел, ну там цена, правда, да, такая. Так.
3: Цена конь, да.
2: Я тоже посмотрел, думаю, не, я не настолько фанат Delica вообще, честно.
3: Ну и по Delica, по D5, у него преимущество перед Outlander и X-Trail, то, что она дизельная, и у нее автомат кухический идет, и хиновский.
2: Ну...
3: Если на бездорожье выезжать, он поживет подольше, наверное, чем вариаторы.
2: С одной стороны, согласен, да. Но, подожди, вот. Там же D5, это которая... Мы не берем этот седьмой, по-моему, там с седьмого по девятнадцатый они в первом-то кузове выпускались, потом уже рестайлинг-то у них был квадратный-то такой.
3: Да-да-да, не, там и там, и предыдущий кузов был, получается, и бензин, и дизель.
2: А сейчас чисто дизель.
3: Сейчас чисто дизель, но и, получается, вторая тоже дизельная идет, то она тоже на автомате.
2: Ну, окей, кому надо, пожалуйста, только там сразу говорю, это цена как за заправский кроссовер в хорошей комплектации. За эти деньги трехлитровый Outlander можем посмотреть.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Черри Тига 9.
2: Мне понравились настройки подвески, правда. Без всяких, там, знаешь, люди частенько говорят, сколько тебе заплатили за рекламу, еще что-то. Из Макферсона? Все, что они могли, они выдавили прям по максимуму. То есть, вот если мы берем за образец настройки подвески на достаточно тяжелом автомобиле, это прям неплохо. Могло быть, конечно, и ход длиннее, там еще что-то, но в целом я остался весьма доволен. Что касается опциональных вещей тоже, немного скучновато, классически слишком получилось по внешности, но с возможностями все ок. Не ок, только была цена изначально. То есть, как бы многие сетовали на то, что типа, а что такое, почему? И плюс люди часто задаются вопросом, а надо ли там вот доверять китайскому автомату, который они туда поставили. Но давайте так, поставили его туда не просто так. Я думаю, что люди просто считали экономическую выгоду, стоит ли туда ставить там айсинг какой-нибудь, который стоит за 1 000 000 рублей в ремонте, либо стоит ставить свой. Видимо, своему доверяют китайцы больше, чем японскому. Видать, были случаи, понимаешь? И, соответственно, как бы я в данном случае, покупая гарантийный автомобиль, ничего не теряю, я на нем спокойненько буду себе ездить и эксплуатировать. Понятно, что это только вот в долгосрок будет видно в плане надежности. А еще мне бы хотелось чуть пободрее прием на первых разгонах. Ну, то есть, вроде как бы мотор такой, вот мы брали на тест 249 лошадей, вроде мотор бодренько загребает, но первая и вторая передача все равно от светофора до светофора как-то хотелось бы порезвее в нагрузке, когда 5 человек в салоне находится. И еще один момент. Мне понравились в целом материалы, которые они сделали, но с точки зрения именно каких-то ноу-хау, кроме там большого планшета, фактически ничего такого интересного-то и нет. Тебе спасибо, удачи, друзья. Благодарю вас за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
3: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
4: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
3: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
4: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
5: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Ого, как подвеска стучит.
0: Полгода не могу найти, в чем проблема.
3: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали. Теперь тишина.
0: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
4: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
5: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок, грузоперевозки для бизнеса и дома, эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость, мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки, сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
7: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использует триботехнический состав «Актив Плюс ДВС» от компании «Супротек». Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
9: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
10: «Lucky Motors».
11: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
12: Рассрочка 0% до 2028 года.
13: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
15: Катапульта!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:44 в Екатеринбурге.
3: Это мы прямой эфир прочищаем прямо сейчас. Линия свободна 237-104. Дозванивайтесь к нам сюда, в студию Радиопилот. Для вас приготовили интересное задание. Правильно в рифму закончите наше стихотворение. Приз ваш.
2: Приз от нашего спонсора. Это сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» и П. Климович Игорь Сергеевич. О, есть звонок у нас. Привет, алло.
3: Приветики.
2: Алло.
4: Алло, привет.
2: Как зовут тебя?
4: Рустам.
2: Рустам, есть костюм у тебя?
4: Есть, но уже немножко такой.
2: Потрепанный?
3: С выпускного остался или со свадьбы?
4: О, да нет, с выпускного сына скорее даже.
3: Ну, будет, если что, у тебя возможность обновить костюм, как
2: да,
3: говорится.
2: Приобрести еще один, мы тебе сертификат подарим, если правильно ответишь на вопрос. Какой элемент мужской рубашки сделали съемным в 19 веке?
5: Воротник, рукав или карман? Снял и все, расслабился. Угу. Рукав отстегнул, допустим, карман.
3: Ну. Удобненько, кстати. Воротник. Я бы хотел на всех одеждах так.
2: Ну, какой выбираешь ответ?
4: Конечно, интересно. Рукав был бы более оптимальный, наверное. Но я все-таки думаю, воротник, скорее всего, для комфорта.
3: Ты правильно думаешь.
5: Да, чтобы не стирать каждый день, ты понимаешь, только по праздникам надел вот это вот все, чтобы... Действительно же тяжело стираются воротники.
2: Конечно, ну мы
5: рубашек. Ну мы поздравляем тебя, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены».
3: Будет возможность обновиться. Трубку не клади, за эфиром расскажем, как приз получить. Ну и давай, громкий крик катапульта с тебя. 3-4.
4: Катапульта!
6: На Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. Временные лимиты на продажу бензина и дизтоплива введены на автозаправках Татнефти в разных регионах России. Об этом сообщает горячая линия компании, пишет Интерфакс. На наших АЗС действует лимит по отпуску топлива. На бензин 30 литров в одни руки, дизельное топливо 60 литров, дизельное топливо для грузовиков 300 литров, говорится в сообщении. Напомню, в конце мая в некоторых российских регионах возникли проблемы с поставками автотоплива, в частности в Крыму и Севастополе. Глава ФАС России Максим Шаскольский ранее заявил на Питерском экономическом форуме о том, что российские власти принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка автотопливом. В Свердловской области могут снять запрет на мангалы на дачах. Власти планируют отменить особый противопожарный режим и снять жесткие ограничения на использование открытого огня. Проект соответствующего постановления будет рассмотрен на заседании облправительства в этот четверг. Отмена особого режима вернет регион к стандартным правилам пожароопасного сезона. Это означает, что уральцы снова смогут жарить шашлыки на дачах, но при соблюдении строгих правил безопасности, пишет «Сигнал Урал». Большие гидравлические испытания с отключением горячей воды проведет ЕТК на юго-западе Екатеринбурга, в том числе на широкой речке. Опрессовки назначены с 16 июня по 29 июня. Как пояснили в ЕТК, испытания, согласованные с администрацией города, проводятся в соответствии с законом, необходимы для подготовки теплосетевого комплекса к предстоящей зиме. Отключение горячей воды продлятся не больше 14 дней. В ЕТК сформированы 8 ремонтных бригад для оперативного устранения дефектов, пишет «Новый день». В Екатеринбурге во вторник открыли памятник Алексею Балабанову. Вагон со скульптурой установили рядом с Дворцом молодежи. Скульптор Мейрам Баймуханов изобразил режиссера, сидящим в грузовом трамвае. На таком главный герой фильма «Брат» Данила Багров спасался от бандитов, пишет «Е1». На торжественную церемонию открытия памятника собрались сотни горожан. Приехали VIP-персоны, например, Никита Михалков, Владимир Мединский, Александр Проханов. Присутствовали полпред на Урале Жога, замгубернатора Татьяна Савинова, мэр Екатеринбурга Орлов, музыкант и актеры, в частности, Владимир Шахрин, Александр Пантыкин, Алексей Чадов, пишет «Ядин». Кардиган – это самая модная вещь в гардеробе на это лето, сообщил стилист и телеведущий Александр Рогов. Яркий, легкий кардиган стал незаменимым изделием для переменчивой погоды. Миксуйте такой кардиган с пижамными шортами, затейливыми юбками или расслабленного фасона брюками, написал Рогов в своем телеграм-канале. Стилист также проиллюстрировал рекомендацию образами. На снимках девушки в кофтах нежных оттенков, сочетающие их с юбками, джинсами и платьями, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на среду 72.14, евро 83.73.
2: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте нашчудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
5: Здравствуй, лето!
6: Климат-контроль катапульты!
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 25-27.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинас. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинас. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina's в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina's-havail.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
11: А ты видел?
12: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушке на 9.
13: Пневмоподвеска?
12: Есть.
13: Разгон, как у гепарда?
12: Есть.
13: Госпрограмма?
12: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на бабушке на 9.
14: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Сегодня среда, 17 июня на календаре, за окном 21 градус. Жару обещают в городе, вообще, судя по прогнозу Гисметео, хотя прогноз меняется
1: каждый день. Есть инсайдики, Надежда.
0: Всю неделю будет, во-первых, хорошая погода. В пятницу, в тот самый день, в ту самую ночь, да, музыки, вроде как не обещают дождей, и ночью даже хорошая погода, да, плюс, да, 18 градусов, поэтому держим пальчики, что называется.
2: Держим.
0: Да, потому что хочется уже ночь музыки провести без дождя.
1: Я обратил внимание, по-моему, в позапрошлом году любителей музыки не остановило ни дождь,
0: да,
1: ни
0: понятно,
1: ветер.
0: Да, понятно, что
1: они все равно,
2: все равно приятно,
0: скупили,
2: когда
0: купили дождевики, да, но действительно приятнее, когда небо безоблачное.
2: Гуляешь до утра.
0: Еще и причем... петь вот это луч солнца, да, золотого, когда на небе не облачко.
1: А вы сами-то, кстати, планируете пойти на какие-нибудь
0: площадки?
1: Нет, я
0: планирую все-таки спать. Я
1: ни разу... Я тоже работаю 19 и 20, поэтому все ночи музыки, к сожалению, мимо меня.
2: Я на вечерние мероприятия с удовольствием схожу, погуляю по городу. Да. А вот на ночное, конечно, уже...
0: Возраст
1: меня. Ну, это, да,
2: у меня просто утренние там планы на утро.
1: Видишь, ты какая у тебя, да, там, да, свое, да, утро с музыкой, да, будет, с оркестром. Короче, следующая новость не смогла пройти мимо меня. Заинтересовала. Заинтересовала в том плане, как это планируют, в принципе, реализовывать.
0: Что?
1: Мол, для улучшения демографии по городам России хотят запустить аппараты для сбора материала у мужчин того самого.
2: Зачем собранный... забирать? Я не понимаю.
0: Зачем забирать у мужчин?
1: Собирать.
0: Собирать.
1: Собранный материал будут использовать, да, для процедуры искусственного оплодотворения. Просто уже появились мемастики, шутки, что вот эти самые роботы-доставщики будут колесить по улицам и этот материал собирать.
2: Да, ну, нет, это как пухососы, да? Вот что-то из той серии.
1: Но это было бы интересно, да.
2: Ну, нет, я
0: просто, насколько знаю, у нас нет в стране дефицита, извините, семенной жидкости. Банки полны этого. Зачем еще собирать?
1: Я извиняюсь, Надежда, откуда вы знаете? Вы проверяли?
0: У меня есть друзья, репродуктологи, поэтому...
1: Я так понимаю, что это все для повышения рождаемости.
0: Для повышения какой рождаемости? Вот они же хотят институт семьи, чтобы внутри семьи как бы все это получалось, а тут...
1: Ой, они хотели уже интернет запретить по вечерам, чтобы больше проводили время друг с другом.
2: Я,
1: ну,
2: про институт семьи как раз-таки не слышала, а то, что ради... Хотя бы для себя, для страны, вот это да.
0: Ну, то есть в стране не хватает людей.
1: А вдруг, ладно, вот откроют вот какие-нибудь, я не знаю, кабинеты по стране для этого самого сбора. Он туда пришел, а там уже девушки сидят, знаешь, в очереди, ждут, когда
2: уже
1: такие
2: готовые
1: красавчики придут.
2: Это... И ты,
1: да,
2: проснулся,
1: да,
2: потом.
1: Да, да, да, проснулся. Саня, ты... Ну ладно.
0: 237-104, телефон нашей студии. У нас впереди игра, которая называется «Что было раньше?». Нам сразу два звонка нужны.
1: И парни, и девушки.
0: Да, поэтому звоните, отвечайте на вопросы и получайте призы.

0: Ягодки опять. Уникум. Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
5: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в автобан. Банк «Березовский».
7: Черри, Белджи, Теннет, в автобан. На любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Один день. Один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
5: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
6: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8.15. В Екатеринбурге мы начинаем конкурс «Что было раньше?». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: Ирина до нас дозвонилась. Работает она в областной больнице старшей медсестрой. Привет.
2: Привет.
4: Доброе утро.
2: Ну, чем ты занимаешься на работе? Что в твои обязанности входит? Ну?
3: Успокаивать пациентов?
4: Как это? Руководитель я, руководитель.
5: Да, рука-то у тебя легкая, с удовольствием к тебе ходят на уколы.
2: Ой, вообще.
4: Нет, мы не занимаемся уколами, мы занимаемся лучевой диагностикой, это компьютерная томография, МРТ, рентген.
3: Ага. Был я тут на рентгене, мне сказали коллеги, что ты там нормально поспишь минут 15-20, но он такие звуки издавал.
2: Не, не рентген, а МРТ, наверное.
3: МРТ,
5: а
3: да,
5: тут была новость, что мужчину оставили якобы, забыли в аппарате МРТ в какой-то стране. Вообще, как это вообще возможно?
3: Ночь он там провел, у вас такого не было, Ирина? Никто не оставался на ночь в МРТ?
4: Нет, невозможно забыть невозможно пациента такое в аппарате. Просто длительные исследования бывают, когда лежат по часу, по 40 минут.
5: Пошли пить чай.
4: Нет, это все байки.
2: Ладно, кто у нас еще на связи?
3: Максим нам дозвонился.
2: Чем занимается?
3: Металлопрокатом. Правильно я помню, Максим?
2: Макс. Ой, веселый какой. Ты на работе уже?
6: А вот иду пешочком, хорошая погода, блин, красота.
5: Вообще, ты вчера погулял, что ли, где-то?
3: Или спать еще не ложился, Максим, признавайся.
6: Нет, нет, действительно хорошая погода.
2: Макс, а сколько тебе километров идти до работы, вот ты пешком идешь?
6: До километра 3 примерно, минус, где-то так.
3: Ты, видимо, и живешь, и работаешь где-то в центре, правильно понимаю?
6: Да,
3: счастливый человек. Три утверждения мы для вас приготовили. Вам нужно определиться, что из этого было раньше. Кто три правильных ответа наберет, тот получит приз. Итак, погнали, слушайте внимательно. Что из этого появилось раньше? Система Windows или игровая приставка Dendy? Ирина, как ты думаешь? Dendy, а Максим?
6: Так, я за Windows.
2: Ты за Винду.
3: Записали, погнали дальше.
5: Какой фильм с участием Киану Ривза вышел раньше? Первая «Матрица» или «Адвокат дьявола»?
3: Это все из 90-х, он там еще молоденький, да. Но что-то пораньше было.
6: Я за «Адвоката».
3: А Ирина?
2: Ирина? Ирин, ты здесь?
7: Пропала у нас,
3: Ирина.
7: Жалко,
3: конечно.
7: Что же делать-то? Как же быть?
5: Давайте попробуем принять звонок.
3: Давайте попробуем.
2: Вы думаете? Да, сейчас, секунду. У нас там осталось-то... Ну, ладно, давайте попробуем. Так.
3: Сбрасывай пока первый. Примем. Максим, повиси.
2: Алло, есть звонок. 237-104.
3: Девушка нужна. Привет.
2: Алло.
8: Девушка нужна.
2: О, а тебя как зовут?
9: Меня зовут Алла.
2: Алла, давай мы тебе первое утверждение, что раньше, система Windows или Dendy, сразу ответишь быстро.
3: Как
2: Dendy.
3: Думаешь?
2: Dendy, так, ну
5: да,
2: и вот
5: Киану
2: второе.
5: Ривз, фильм какой вышел первый? Первая «Матрица» или «Адвокат дьявола»? Раньше какой вышел?
9: «Адвокат дьявола».
2: Так, вот, и заключительное. Какой город был основан раньше, Мадрид или Саратов?
3: Максим, ты как думаешь?
9: Мадрид.
2: Молодец.
3: Так, Макс?
2: Макс, ты-то здесь хоть? Макс! Мы тебя, что ли, потеряли?
3: Сейчас, секунду.
5: День потеряшек.
2: Да.
5: Просто со
3: всех. Вот, все слышно. Алло, Максим.
2: Максим, Мадрид или Саратов?
6: Блин, Саратов. Так, давайте за Мадрид.
2: Ты за Мадрид, все.
3: Мадрид, все. Справились,
2: быстро,
3: молодцы.
2: Быстро разбираемся, давайте, времени мало.
3: Так, Windows или Dendy? Первая винда появилась в 85-м году, очень давно. А Dendy, несмотря на то, что вроде бы кажется древняя приставка, в 92-м.
5: Но в фильме «Адвокат дьявола» все хороши. Там и Аль Пачино прекрасен.
2: Вообще фильм чудесный.
5: Да. И, конечно, он вышел раньше. Киану Ривз там совсем молоденький. 96-й год, и первая «Матрица» вышел 99-й. Это просто легендарно. Это просто переворот сознания всего на свете.
2: Так, с городами. Мадрид основали в 1611 году, а Саратов раньше 1590.
3: Констатируем, в конце вас всех подвел Мадрид. Ага, так что к нему все претензии. Но ничего страшного. Желаем вам хорошего дня. Ну и с вас громкий крик катапульта. Давайте. 3-4.
9: Катапульта. Катапульта!
6: Катапульта!
1: На Радиопилот.
10: Информация на правах рекламы.
11: Ого! А что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да! Ура!
14: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
15: Она на горках.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Маромойка, маромойка, украшение помойки.
2: Лина.
3: Это я.
2: Доброе утро, 8 часов 22 минуты в Екатеринбурге. Настраиваемся на рабочий лад. Значит, все как трудные там вопросики, все решить. Мы все сможем.
4: А если что,
2: нам поможет ИИ. Тут провели опрос, исследование в нашей области. И действительно, искусственный интеллект стал такой таблеткой от прокрастинации. Вот ходил вокруг да около, что, как с этой задачей справиться. И вот, наконец, ИИшка стала помогать. Это показало опрос. Большинство жителей Свердловской области, ну, люди прям быстрее берутся за сложные задачи. И это становится способом не откладывать что-то, а ну, быстрее сдвигать с мертвой точки. Вот когда у тебя белый лист, тебе дали какое-то задание, ты не знаешь просто с чего начать. Угу. И благодаря ИИ ты там забиваешь промпты. Да,
0: с чего начать?
2: Нет. Как жить?
0: Надо же как-то промпт начать еще писать.
2: Ну, промпт просто объяснить мне сейчас GPT, ты можешь просто даже голосом объяснить задачу. Она уже там сама разберется, если, ну, так все настроено.
4: Тут главное эти промпты правильно задавать, вот, а то там немножко расплывешься мыслью, он уже все не туда свернет.
2: Дело в том, что, конечно, тут уже дальше, ну, с чего-то как бы нужно начать, запустить вот
0: старт
2: эту катапульту.
0: Какой-то, да.
2: Да, с чего начать? Вот, кстати, катапульта, допустим, была сделана без ИИ.
0: Да.
2: Вот.
0: Ладно, но без ИИ, тогда еще айфонов не было.
2: Тогда еще был мозговой штурм. А сейчас ты штурмуешь вот вместе с нейросетью. Ну, в принципе, прекрасно, если люди вдруг стали работать, стало интереснее, да, стало легче.
4: Но мне кажется, в какой-то момент ИИ поумнеет, и он будет говорить тебе, либо давай сам, братан, либо, а сколько ты мне готов заплатить за эти советы?
2: Но мы же, собственно, учим ИИшку, нейросети сами, мы ее же своими действиями обучаем. Все, что мы закладываем в интернет, мы, по сути, получается...
4: Ну, главное, будьте аккуратнее, потому что я уже много историй слышал, когда люди все вообще доверяют ИИ, и там в проблемах разобраться, и работу, а потом сами просто элементарные, не знаю, какие-то задачи не могут решить.
2: Но все идеальное, когда вот особенно монтаж идеальный, это все бывает, что не сильно залетает. Мы все уже насмотрелись идеального, и хочется вот обычной жизни.
4: Трушности,
2: вот японский риэлтор просто с пабликах и в соцсетях завирусилось видео. Японский риэлтор провалила монтаж, но не знала уже, как смонтировать это видео, но зато покорила все соцсети. В погоне за эффектной презентацией квартиры сотрудница агентства недвижимости попросила коллегу помочь, и помощница была в таком костюме...
4: Для хамакея, да.
2: По идее, можно было просто вырезать, то есть, знаете... Как
4: ну, либо слить ее с фоном.
2: Видео
4: как-то
2: снимают, да, когда впереди сотрудник открывает двери, показывает все вот это вот, здесь так открывается, здесь так, тут шкаф, тут там балкон, ванну. И просто обычно это вырезает, этого не видно. А здесь просто женщина не знала, как вырезать это зеленого такого. И
0: оставила.
2: Все оставила как есть. И так это видео понравилось, и так это было забавно и смешно. И еще и честно, потому что она так и написала. Не знаю, как это вырезать, да пусть будет так. И все прекрасно.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Мы более 20 лет занимаемся сепчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
8: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
7: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
9: Реклама.
7: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
10: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 4.00. 14.00. Встречаемся в Тенет Уникум на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14.00 на Бебеля 33. 0+.
9: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
9: Смесители.
11: Академия сантехники.
9: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
12: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт stutberg.rf.
13: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов.
14: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
15: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
16: Подробности на мотивтелеком.ру.
17: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
18: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
19: 0+.
20: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
21: МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:27 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. Итак, давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. Что у нас там с многострадальными нашими развязками? Много ли пробок? Есть ли аварии? 4 балла. Пробок не так много. А аварии в центре, вот по крайней мере, я не вижу, с чем я вас и поздравляю. Многострадальный перекресток на Космонавтов таки открыли. Там уже можно проехать. Разгрузили и Эльмаш, и Уралмаш. Без головной боли этим утром водители обходятся. Вот, смотрю, что с выездами с отдаленных районов. А, вот, на кольце случилось ДТП на объездной Серафимы Дерябиной. Со стороны Меги вот столкнулись машины в среднем ряду. Поэтому уже на объездной скапливается пробка со стороны Широкореченского кладбища, поэтому там придется постоять. На Московской пробка от объездной до Щерса, напомню, потому что на Волгоградской у нас тоже один перекресток закрыт. Из-за этого пробки скапливаются в районе юго-запада. В центре все более-менее свободно, с чем я вас и поздравляю. Выезд с Жибайки многострадальный тоже свободен. А вот въезд, ну, на въезде на Малышева пока тоже пробок нету, поэтому успевайте, добирайтесь куда необходимо. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182 литер И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Владимир, меня зовут. Подскажи, пожалуйста, владею Тугелой 23-го года. Хотел узнать, вот лопнула у меня сейчас поддержка боковая водительского сидения. Гарантийно это, не гарантийный случай?
2: Слушай, ну тут я не скажу честно, вообще не сталкивался. А правая или левая, через которую выходишь?
3: Левая.
2: А, ну то есть вот там, где как раз ты чаще всего юзаешь.
3: Да.
2: Спина или низ?
3: Низ. Кожаная вот эта.
2: То есть сама кожа лопнула по шву?
3: Да, да. Не по шву, вот именно то, что она вдоль лопнула, даже не по шву.
2: Ну, слушай, в принципе, я бы обратился, во-первых, в автоцентр, показал бы все это, ну, то есть, как бы, первое. Второе, если будут какие-то вопросы, тут просто придется какую-то, видимо, экспертизу, что ли, проводить, чтобы доказать, что ты там не специально рвал ее. Просто бывает такое, люди там, знаешь, что-нибудь не выложат и садятся, либо там кнопками задевают на одежду. Да, то есть всякие бывают вещи, которые портят салоны. Я не думаю, что это прям стопроцентная гарантия, но, в принципе, если пойдут навстречу, а производители такого рода, они, как правило, навстречу всегда шли, тут можно, в принципе, с ними договариваться. Хотя бы получить ответ какой-то вменяемый. Да, нет. Чтобы уж дальше понимать, продолжать или не продолжать. Но на будущее будем иметь в виду, да. Вообще, на самом деле, у кожаных салонов не только китайского производства, там и у корейцев у меня была такая проблема. Да что далеко ходить? У меня на немцах была такая же история. Тоже на Туареге у меня не лопалось, а вот у товарища на Мерседесе разошлась тоже, там не по шву, тоже лопнуло, как будто, знаешь, как будто дермантин вот оказался.
3: Ну да, вот именно такое вот и есть ощущение, то, что как будто как на морозе, бах, и лопнуло.
2: Угу. Ну, в общем, изначально я бы задал вопрос, как бы, ребята, а что с этим делать? Показать, что не было никаких, там, я не знаю, физических воздействий на это, на все, ничем не вспарывали этот материал, и сказать, типа, все хорошо, но вот проблемка такая вскрылась. Если пойдут навстречу, будет очень хорошо, но в любом случае урегулировать сам автоцентр может и не сможет, будут согласовывать, скорее всего, с производителем вообще.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, привет.
4: Только созвонившему. Вот у меня была проблема с рулем. Угу. Облез руль от тепла. Поменяли по гарантии.
2: А это у тебя тоже на Тугеле что-нибудь было?
4: Нет, не на Тугеле, на Бзутуре у меня было.
2: Ага. Ну, так же ты приехал тоже, сказал, типа, ребят, вот смотрите, что случилось.
4: Да. И они поменяли руль, как бы, целиком. И все, и нормально, как бы.
2: Ну, хорошо, будем иметь в виду. Спасибо тебе, что добавил еще
4: что-то. А не подскажете по машинке Джили, которая EX5, не пробовали?
2: Я пробовал электричку. Давай так. Как автомобиль городской оправдывает себя классно, но давайте так вот, положа руку на сердце, это не кроссовер. Запас хода относительно небольшой. Скорость и динамика в городских условиях норм. Меня добило, знаешь, что на тест-драйве? Все вот это, как бы, все так классно. Да, хотелось бы, конечно, побольше комфорта, ну ладно. Напомнило очень просто Prius, понимаешь? В плане комфортабельности. Значит, что касается вот этих вот звуков, которые электрички издают. Нормы безопасности. Мы понимаем, заезжаешь в жилой сектор, машина не издает никаких звуков, поэтому она вынуждена сигнализировать звуковыми сигналами, там, музыку, какие-то вот эти вот космические. Ну, слушайте, но их всего три типа. Вот я за время тест-драйва, там, 3 часа, катался я по Красноярску, я заезжал в жилой сектор раз, наверное, 20. Ну, то есть мы там снимали рядом с коттеджным поселком и так далее. У меня башка заболела от всех этих звуков. Я поменял все 3 рингтона этих, перебрал 4, там их сколько. И у меня башка разболелась от всех 4. Ну, можно вот, допустим, раз уж это смартфон на колесах, туда скачать какой-нибудь там звук V10, например. Или там имперский марш из «Звездных войн». Я не, ну, какая разница, там все равно динамик этот звук издает. Ну, почему вот такая, знаешь, примитивная штука какая-то, ну, не учитывается? И вот у китайцев есть такие нюансы. Или, знаешь, там, например, машина супер-супер навороченная, все подогревы, все-все-все есть, подогрева руля нет. Да что ж ты будешь делать? И вот, например, какие-то вещи не предусмотрены. А так, я кайфанул, честно тебе скажу. Выход из положения, учитывая, что цена плюс она же гарантийка, вопрос только один. А у нас дилеры как-то сталкивались вообще с ремонтом вот этого транспорта? Ну, то есть реальные проблемы кто-то разгребал? Как это вообще решается в условиях Екатеринбурга? Есть специалисты, которые прям, ну, 200% тебе отремонтируют электричку, тем более современную? Вот тут вопрос. Я пока еще ответа на него не нашел. Спасибо тебе за интересный разговор. Благодарю тебя за вопрос. Друзья, а вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
5: Элегантный кроссовер Хончи HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель. Комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Хончи HS3 ты всегда будешь в центре событий.
6: От 2 890 000 рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Хончи «Автоцентр Уникум» на Бебеля 33. Звоните 328-400. Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
11: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
12: Это что, цены? Да вы шутите!
13: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
12: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
13: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
12: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
11: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
15: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
14: И квартира в орбите.
16: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостинными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
14: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
17: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Ого! А что это у вас тут происходит?
19: Мы построили катапульту.
20: Но она не работает.
19: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
20: Поможешь?
18: Ну что ж, помогу.
21: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
20: Да! Ура!
22: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
20: Она на горках.
22: Екатеринбург, Щербакова, 2. Лимбабо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
23: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
24: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000-333.
25: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
26: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
27: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8 часов и 52 минуты. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Доброе утро. Усилить санкции против энергосектора России договорились лидеры «Большой семерки» на саммите во Франции. Также все члены G7 согласились усилить давление на Россию, а поддержку Украины расширить, сообщают, ссылаясь на источники, агентства Bloomberg, France Press, издание Financial Times. Президент США Дональд Трамп на полях G7 призвал Россию пойти на сделку по Украине. Также Трамп заявил о том, что вскоре США могут отменить послабление санкций в отношении российской нефти, пишет РБК, и отмечает, что на фоне заявления Трампа о нефти, рынок российских акций накануне ускорил снижение. Срок открытия торгового центра «Золотой» в микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге вновь перенесли. Запуск объекта состоится не раньше первого квартала 2027 года, пишет деловой квартал, ссылаясь на директора департамента потребительского рынка город-администрации Максима Чаплыгина. Напомним, ТРЦ «Золотой» создается как крупный торгово-пересадочный узел, который объединит торговый центр и новый южный автовокзал. Строительство комплекса началось в 2021 году. Объект планировали ввести в эксплуатацию в 2023, но сроки не раз переносились. Кировский райсуд Екатеринбурга смягчил наказание бывшей жене экс-вице-губернатора области Ирине Чемизовой по делу о мошенничестве. Обвиняемые и ее адвокаты вину отрицали, но суд признал фигурантку виновной в хищении грантов, полученных на развитие проекта «Тава» на берегу озера Таватой. При этом приговор оказался более мягким, чем ожидалось. Гособвинитель запросил для Ирины Чемизовой 8 лет условного заключения, штраф 1 900 000 рублей. В итоге суд сократил условный срок до 5 лет, штраф до 1,5 миллиона. Ирина Чемизова находилась под домашним арестом с сентября прошлого года, пишет «Новый день». Свердловская железная дорога запустила летние поезда из Екатеринбурга к Черному морю. Сезонные составы будут ходить до Новороссийска, Анапы и Адлера, сообщает портал 66, ссылаясь на пресс-службу магистрали. В расписании 3 поезда с сообщением Екатеринбург-Анапа ежедневно, Екатеринбург-Сириус, это бывший Меретинский курорт, ежедневно, Екатеринбург-Новороссийск через день, пишет агентство. И напоминает, что Кольцово регулярно переносит авиарейсы в Сочи. Например, 15 июня было 6 отмен из-за закрытия воздушного пространства в городе-курорте. Стриминговая платформа Netflix купила права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь». Об этом сообщает издание Deadline. Теперь сервис сможет добавить в библиотеку 8-й и 9-й сезоны мультсериала. Также Netflix и дальше сможет транслировать прошлые сезоны и все спин-оффы «Маши и Медведя». Как следует из нового соглашения, оно охватывает более 100 стран. Посмотреть новые сезоны смогут пользователи из Северной и Южной Америки, некоторых европейских стран, а также государств Азии и Ближнего Востока, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
2: Информация на правах рекламы.
3: Этот «Хавейл» мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. «Хавейл Сити» в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. «Космонавтов 3» – адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. «Хавейл Джоли, он полет готов». 343-13-42.
4: Лето, солнце, жара, лето, солнце, жара.
5: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООСЗ «Паритет региона» и федеральный застройщик «Паритет». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25-27.
6: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, в Екатеринбурге 9 часов и 3 минуты, среда, светит солнце за окном, 27 градусов сегодня днем ждем, и вроде как не будет осадков сегодня.
1: Ну, приятная погода, но, знаете, в предыдущие дни тоже вроде бы говорили, что там где-то стороной обойдет, а я тут в какой-то из дней, по-моему, в понедельник, пока шел домой, причем живу я недалеко, в 20 минутах, я 3 раза попал под
0: промок.
1: Дождь, причем последний раз вообще под ливень.
2: Он тебя догонял.
1: Так что аккуратнее, да, в ляпки мы с ним играли. И, родители, я хочу обратиться к вам, те, кто пускает детей купаться в такую жару в фонтаны. Да. Не надо этого делать.
2: Там бомжи моются.
1: Да.
0: Ладно, бомжи, там химия.
2: Да, и да, это
1: да,
2: тоже.
1: Да, и там говорят, все, что током может ударить, если как-то там неаккуратно, видимо.
0: Это касается фонтанов, которые из-под земли бьют. Вот эти
2: а,
0: вот,
2: около пассажа, да?
0: Да.
2: Ну, там всегда там это происходит.
1: В общем, да, поаккуратнее. Ну, да. И новость, я думаю, которая будет приятна тем, у кого есть питомцы. Тут россиянам, разрешили брать своих пушистиков на работу. Юристы подтвердили официально, что прямого запрета в трудовом кодексе нет, будь то кошка, собака, даже попугай, хомяк. Главное условие – это письменное разрешение от начальства. Без этой бумажки руководитель может в любой момент обвинить вас в нарушении дисциплины или условий труда, выписать штраф. Но если разрешение от начальника есть, будьте добры, на работу возьмите.
2: Конечно, есть же внутренние условия в коллективе. Можно или нельзя? Прямо есть тут компании, где подписывается договор, что можно, что нельзя, и ты прекрасно
0: тут
2: знаешь.
0: Тут с детьми-то не всегда можно, а тут
2: не
0: еще
2: говори.
0: Попугай своего.
1: Ну, я думаю, запреты больше касаются каких-то, не знаю, предприятий, заводов, где особенно опасное производство.
2: Не только, там, кстати, тоже не во всех.
0: Да, там не только от начальника нужно разрешение, там еще и разрешение от сотрудников, которые рядом с тобой работают.
1: Чтобы аллергии не было. Вот
0: аллергии и вообще, знаешь, может, я не хочу, чтобы рядом со мной сидела собака. Вот, ну, правда, твоя.
1: Чей-то пес непонятный и вылизывал тебя. Ну, если у нас на работе разрешат, я специально себе заведу змейку.
0: Да-да.
1: Змейку заведу и приведу ее. Лина постоянно спрашивает, где там у тебя, когда ты женишься. Да-да-да, будет вам еще компания.
0: 237-104, это телефон нашей студии. У нас впереди игра, которая называется «Это может знать каждый». Звоните, отвечайте на вопросы, получайте призы.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: На старт! Внимание!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Артем, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
3: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобной бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
4: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
5: Рассрочка 0% до 2028 года.
6: Реклама ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
7: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
8: Кредит предоставляет по ОТВ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Когда мужчина

King Hall – крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Turbo Karting Hall. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: На Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
2: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.

0: Shake, shake, shake. Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 12 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс, который называется «Это может знать каждый». Спонсор конкурса ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
3: До нас дозвонился Ян, человек, который любит рифму к слову 300, потому что работает трактористом.
2: Ян, привет.
4: Привет.
2: Ян.
4: Привет, ты.
3: Сказал на выходном и, видимо, куда-то от нас сбежал. Если ты слышишь нас, перезвони. А так, да, принимаем любого, 237-104, есть шанс выиграть призы.
2: Да, у нас сегодня в конкурсе «Это может знать каждый». Про автомобили будут вопросы.
3: Вопросы легкие, на самом деле.
2: Есть звонок. Алло, привет.
3: Привет.
5: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
5: Аня.
2: Анечка, а ты?

0: Кем работаешь?
1: А я работаю в банке.
0: Кем?
2: Консультантом.
0: Да, мы хотим знать.
1: Нет, работаю в центральном офисе. Я вам как-то уже звонила, рассказывала. Инцидент-менеджментом я занимаюсь в одном из департаментов.
0: Кстати, в пятницу же, по-моему, да, заседание ЦБ как раз по снижению ставки будет.
3: Есть инсайды какие-то?
1: Нет, не мое направление деятельности. То есть мы, конечно, отслеживаем, но так, чтобы это как-то влияло на мой функционал.
3: Ну, какой-то у вас общий чат есть наверняка рабочий, и там кто-то... Ну, слушайте, вот такие...
2: Ты что, там долларами собралась закупаться? Или рублями белорусскими?
3: Ладно, давайте будем играть. Машина есть у тебя? Сейчас про машины будет.
1: Есть
0: автомобиль. Так, ну и давай, отвечай на вопрос. Какая компания первой в мире применила в работе классический автосборочный конвейер?
2: Это была компания Volvo, компания Ford или Mercedes-Benz?
1: Ну, то есть прям вот сразу...
3: Разминочные, да.
2: Слушай, ну тут...
1: будет Ford, наверное.
2: Да, логически Ford, рассуждать, да. Потому что он самый первый и был.
0: А, второй вопрос. В 1885 году Карл Бенц запатентовал первую машину с бензиновым двигателем. А вот сколько было у нее колес?
2: 3, 4 или 6.
0: 1885 год.
2: Угу.
0: Аня.
2: Тогда с колесами туговато было.
0: Но.
1: 5 что-то совсем ни о чем, 4 это современно, пусть будет 3.
0: 3 колеса.
2: 3 на счастье, и это счастье тебе принесло правильный ответ.
0: Да, как 3 луча, да, на логотипе Mercedes-Benz. Ну и заключительный вопрос. Первое автомобильное радио появилось в 1930 году. А придумала его какая компания?
2: Это была компания Sony, компания Samsung или компания Motorola?
0: Sony, Samsung, Motorola.
2: Тут уже посложнее, да, но мы в тебя верим, Аня, ты хорошо идешь.
0: Ну давай.
1: Sony, наверное, примитивно, Motorola вроде бы какие-то неплохие были, наверное, в части развития этого. Пусть будет Motorola.
0: Motorola. Первый телефон, кстати, у тебя не Motorola был? Ну, смотря какого года ты рождения.
1: А вот сейчас тоже вспоминаю, Sony, по-моему, был.
0: У меня была Motorola.
2: Слушай, ну вот ты, несмотря на то, что вроде бы все 3 ответа дала наугад, пальцы в небо, ты права, Motorola на самом деле изобрела первое автомобильное радио. Вот так.
0: Поздравляем тебя, Анюта.
2: Ты большая молодец. Да. Тебе одобрен кредит. Шутка.
0: Приз будешь выбирать уже за кадром. Сейчас кричи катапульта и не клади трубку.
2: 3-4.
1: Катапульта!
4: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
0: Это что, цены? Да вы шутите!
4: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
0: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
4: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
0: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: На. Это я. Доброе утро, 9 часов 19 минут в Екатеринбурге. Приятного аппетита всем, кто завтракает. И если вы разворачиваете очередную конфетку или вафельку с очередной чашечкой кофе, имейте в виду, что сладкоежки – главная мишень для комаров. Это заявили врачи, это подтвердили исследования. Те, кто едят сладкое, и не просто сладкое, а именно углеводы, поэтому это и...
1: Тут и каша, знаешь, и гречка тоже.
0: Много всего, действительно, углеводы, но чаще всего, видимо, сладкие углеводы, вот эти вот простые углеводы меняют состав пота человеческого и быстро очень привлекают комаров. А также вот в топе, не только сладкоежек, кстати, а еще тут спортсмены, беременные и любители выпить.
1: Тоже. Ну, спортсмены, ладно, все. Понятно, ну, запах пота. Беременные, ну, может быть, гормоны какие-то.
0: Да. Ну, это, получается, всех опять и привлекает.
2: Если ты беременный спортсмен-сладкоежка, еще и подвыпивший, ох, я чувствую, пир будет у комаров-то, да?
0: Да. А тем временем запах и вкус пота в этом году главный фетиш этого лета. По данным Pornhub. Летом запросы со словом, ну, в переводе на русский, потный, взлетают в 3-4 раза. Особенно популярны ноги, подмышки.
2: Ой, как все эротично.
0: Ягодицы именно вот потные. И причем мужчины ищут такое на 44% чаще. Особенно почему-то в возрасте, ну как почему-то, в принципе, понятно, 18-24 года.
1: Вот. Мы пробуем все новое, да, что называется.
0: А вот это, посмотрите, а я как пахну, а тут кто чем пахнет.
1: А как пахнет она?
0: Да, кстати, вот такая минутка арома правды от Хайди Клум неожиданно, да, такая. Она призналась, модель, известная девушка, очень красивая, призналась, что не пользуется дезодорантом.
2: Не знает, что он существует, и у нее один кончился, она купить не может.
0: Ее спросили подписчики про антиперспиранты вот эти, и она честно ответила, что не использует их прямо от слова совсем. И говорит, у меня вообще натуральный подход к уходу за своим телом, вообще полная естественность. Но
1: не, ну, что, бывает,
2: она подорожником натирается?
1: Нет, бывают такие люди, которые, нет, они, может быть, потеют, но просто моются чаще, не знаю, там, и запаха особо... Ну, бывают такие.
0: Бывают.
1: Ну, не знаю.
0: Но она бы тогда, видишь, не стала
2: Ну, ждем ее тогда на Орном Хабе, да-да-да, в этом разделе. А вообще я требую добавить отключение горячей воды в жесткое порно сразу.
3: Утреннее шоу на Радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.
5: Ого! Скоро дом построишь?
6: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
5: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
6: Лос Маркет?
5: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
3: Реклама.
7: Ксенон Шоп 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
8: Субару. Автомобиль, который выбирают головой. Влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
9: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем! Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
11: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. Букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
12: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
15: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.
16: Люксиум, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Акзомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
17: Айвазовский? Подлинник?
18: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
17: Шедеврально.
18: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
19: За отдыхом в радугу. За эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:32 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург» ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182, литера И. На дорогах города сейчас Яндекс показывает 4 балла, но есть затруднения, связанные с перекрытиями. Вот ЖБИ, например, сейчас страдает. На Комсомольской пробка перед Малышевой, это все в сторону ЖБИ. Там по Малышево тоже большая пробка. А вот со стороны как раз Каменных Палаток выехать гораздо-гораздо проще. Что на Уралмаше, где тоже было перекрытие движения. Но напомню, что с сегодняшнего дня все открыли. Машиностроители немного подстаивает перед космонавтов, но в целом там движение рабочее. Единственный перекресток вот на Эльмаше, это Шевская, фронтовых бригад, где тоже идут ремонтные работы. Из-за этого затруднен проезд. Далее смотрим ВИС. Тоже движение свободное. Центр города. Ну, тут страдает Московская от Челюскинцев. Пробка и до Радищева. Очень медленно транспорт двигается. Также по Московской пробка сейчас из-за ремонтных работ перед Волгоградской. Это в сторону улицы Щерса. Кстати, не забывайте о том, что Волгоградская, небольшой участок дороги перекрыт около Центра семейной медицины. И пробка из-за этого сейчас возникает на прилегающих улицах, потому что в объезд люди решили поехать. И еще одна пробка, это уже улица Щербакова. Большая достаточно пробка, она прям после Лыжников, и это все идет до практически Ботанической, метро Ботанической. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Это что такое? Вы что творите? Вы что росы попутали?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Нет, мы не такие.
2: Такие, все.
3: 9.37 в Екатеринбурге.
4: На сайт pilotfm.ru заходите в раздел «Веб-камера». Мы там такое вытворяем. Мы там ребус показываем. В нем зашифровано слово. Ваша задача простая — это слово расшифровать. К нам дозвониться в эфир по номеру 237-104. И если правильно расшифруете, то приз ваш.
3: Приз от нашего спонсора — это у «Уникум Импорт», «Тенет», «Тенет Уникум» на «Бебеля 33». А приз-то это автомобильный органайзер, ребята.
4: Да, вчера я видел одного счастливого победителя, забирал у нас. Да, сегодня вы можете пополнить их ряды. Алло, привет.
5: Алло, добрый день.
3: Как зовут тебя?
5: Меня зовут Алена.
3: Аленочка, ну что, какое слово?
5: Педаль.
3: Конечно,
4: верно! Педаль. Сектор Ален, приз на барбане.
2: Педали-то не путай. Вот.
5: У меня три.
3: У тебя три. Молодец.
4: Смотри, на механике молодец.
2: Автомобильный органайзер мы тебе дарим. Получаешь. Поздравляем, молодец.
3: Кричи катапульта и не клади трубку.
4: Давай, громко, 3-4.
5: Катапульта!
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14.00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональный скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14.00 на Бебеля 33. 0+.
8: Пилот FM.
2: Реклама.
9: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
10: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
11: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
10: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
11: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
12: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Привет! Разобрался с подвеской?
14: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
15: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
16: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
17: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
18: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
17: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
18: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
19: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
20: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
21: Академия сантехники.
20: Смесители.
21: Академия сантехники.
20: Водонагреватель.
21: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
22: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
23: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
0: конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. Украина, 106-784-754-55-55.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
3: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Тимирязевский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
0: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Катапульта.

0: Доброе утро, 9:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. В Евросоюзе с сегодняшнего дня, 17 июня, вступает в силу запрет на поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам, которые были заключены более года назад. Соответствующее соглашение Совет и парламент ЕС приняли в конце прошлого года. В январе страны Евросоюза проголосовали за полный отказ от российского газа в 2027 году. Страны блока должны будут проверять, где произведен газ перед разрешением поставки. 15 июня швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», подала иск и хочет оспорить регламент о запрете импорта российского газа, отмечает РБК. В Екатеринбурге могут запретить части мигрантов работать водителями общественного транспорта. Также ограничения коснутся такси и грузоперевозок. С таким заявлением выступил замначальника отдела надзорной деятельности Свердловской ГАИ Александр Порубенко. Автоинспекторы разработали инициативный документ, который рассмотрит комиссия во главе замгубернатора области. Об этом сообщили на экстренном совещании ГАИ с чиновниками и руководителями фирм-перевозчиков. Инициатива прозвучала после трагической аварии у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге 10 июня. У водителя автобуса нет российского гражданства. В Свердловской области сократилось число вызовов скорой помощи. В прошлом году была совершена 931 тысяча вызовов. Годом ранее 975 тысяч. Об этом рассказала замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в отчете об исполнении объемов медпомощи в рамках территориальной программы госгарантии. Сокращение числа вызовов скорой произошло в первую очередь за счет того, что нарастили объемы неотложных посещений в поликлиниках. Раньше эта технология в основном использовалась в Екатеринбурге. С 2025 года ее начали внедрять и в другие субъекты, пишет «Комсомольская правда». Екатеринбург обошел Москву и Питер по обеспеченности торговыми центрами, сообщил глава департамента потребительского рынка и услуг Максим Чеплыгин на заседании комиссии Гордумы. Сейчас в городе 102 торговых центра и комплекса. Обеспеченность торговыми площадями составляет почти 900 квадратных метров на 1000 жителей. Кроме того, в Екатеринбурге откроются еще 3 торговых центра. «Мозаика» на улице Бебеля в этом году, ТРЦ «Золотой» и торговая галерея на улице Маршала Жукова в 27-м. Чеплыгин отметил, что раньше горожане чаще посещали торговые центры днем, теперь же вечером и выходные. И чаще приходят не за покупками, а за досугом. Хет-трик Лионеля Месси помог сборной Аргентины обыграть Алжир на чемпионате мира по футболу 2026. В матче первого тура аргентинцы победили со счетом 3-0. Все 3 мяча забил Месси. Аргентина, набрав 3 очка, закрепилась на первом месте в группе J, пишет газета «Ру». Ранее сборная Норвегии обыграла Ирак в матче первого тура Мундиаля со счетом 4-1. Напомню, чемпионат мира 2026 стартовал 11 июня, завершится 19 июля. Игры проходят в 3 странах – США, Мексике и Канаде. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
2: Информация на правах рекламы.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте
5: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
6: Здравствуй, лето!
7: Климат-контроль катапульты!
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 25-27.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.com.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
12: А
8: А ты видел?
9: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
8: Нелма-подвеска?
9: Есть.
8: Разгон, как у гепарда?
9: Есть.
8: Госпрограмма?
9: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр Автобан на бабушкина 9.
11: Государственная программа субсидирования первоначального взноса электромобиль при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро, в Екатеринбурге 10.03. Такая жаришка уже в центре города.
1: Душнотишка, да?
0: Душнотишка и жаришка, да.
2: Влажнишка еще.
0: Несмотря на то, что показывает 24 градуса, но по ощущениям 30-ка точно есть. Но, видимо, из-за того, что влажно.
2: Да, плюс на солнце, мне кажется, всегда. Особенно в такую погоду, особенно в городе, где асфальт разогретый, всегда плюс 10 можно смело добавлять.
0: Ну, хотели лето, да, получайте. Классная
2: да,
0: погода.
2: Да, да, кто там ворчал, что дождик, холодно, влажно. Вот, пожалуйста, вам жаришка. Говорят, кстати, вроде как дожди все, отступили от нас. Хотя,
0: но ненадолго.
2: Хотя там что-то из Москвы опять идет какая-то
0: тучка. Но мы уже
2: все
0: привыкли. Есть дожди и есть. Главное, тепло на улице.
2: Слушайте, у меня к вам вопрос. А вы вообще как относитесь к пошлому и черному юмору? Ну, понятно, что мы здесь все работаем.
1: Обожаю.
0: Особенно черный.
1: Особенно, когда собираются люди, которые, ну, вот прямо вот шутят и друг друга понимают. Не то, что один кто-то пошутил, все-таки...
2: Кринжанули, да. Когда вы на одном вайбе, ну, значит, я могу вас поздравить. У вас высокий интеллект и высокий уровень IQ. Ученые выяснили, что любители черного юмора и пошляки – это обладатели самого высокого интеллекта. Исследования провели масштабное. Участникам показывали мрачные шутки про смерть, извиняюсь, и болезни, а затем проверяли их IQ. Лучшие результаты показали те, кто хохотал громче всех.
1: Это, знаешь, это шутки врачей, вот врачебный юмор. Вот они, у них он очень... Он, знаешь, он такой на грани. И это всегда черный юмор, это всегда на грани. Ты просто очень аккуратно чувствуешь вот этот вот, куда не надо заходить, и там, где уже страшно, действительно, где уже не смешно. А где еще можно, ну... Прямо вот.
0: То есть получается, что мы высокоинтеллектуальное шоу, друзья.
2: Да, мои. Да, да, да, да. Умники и умницы, я бы так нас назвал для радио.
1: Ну, мы стали осторожнее.
2: Ну,
0: есть моменты, да.
2: Шутить надо, да, в принципе, осторожнее. Кроме того, выяснилось, что люди с высоким интеллектом сами чаще шутят жестче, острее других. Но еще в 1905 году, Фрейд считал, что черный юмор помогает мозгу выпускать напряжение без злости и срывов.
0: Вот, чтобы не копить в себе вот эту как раз злость. 237-104, вообще без шуток, конечно, сейчас будет игра «Окончательный монтаж». Мы ждем звонки по телефону 237-104. Так что давайте, угадывайте кино, получайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
3: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся

0: Tenet июль. 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового Tenet. Встречаемся в Tenet июль на Металлургов 65 в течение всего дня.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 10:13 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс окончательный. Монтаж. Спонсор конкурса ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
3: 237-104. Есть шанс прямо сейчас дозвониться к нам сюда в студию. Радиопилот. Отгадать фильм и получить приз из нашей копилки.
2: Да, фильм такой классный сегодня загадали. Мы, кстати, о нем немножко заикались в течение эфира.
3: Легендарный, я бы сказал, фильм.
2: Да, если вы внимательно слышали эфир, то, возможно, даже и догадаетесь.
3: 237-104, линия свободна.
2: Есть
3: привет.
2: Звонок. Привет, алло.
4: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуй, как зовут тебя?
4: Дмитрий.
2: Дима, в машине едешь, шумно у тебя, окна открыты?
4: Нет, закрыты, шумка плохая.
2: А, что за тачек, спросил бы Сашка.
4: RAV4.
2: RAV4?
4: Да.
2: Ладно.
3: Промолчим.
2: Да, опустим подробности.
3: Какие фильмы смотришь? Может, что-то из последнего, что посмотрел, можешь посоветовать
5: может,
3: нам?
5: Может, сериальчик какой-нибудь?
3: Или True Crime?
4: Сериальчик «Пропавшая» смотрел.
2: «Пропавшая», что-то очень знакомое.
3: «Наш русский» — это сериал.
2: Понравился тебе?
4: Нет, ну, такой.
5: Ну, нашлась потом в конце.
3: Так он еще не досмотрел.
4: А я не досмотрел.
2: Такой интересный
3: поэтому
2: сериал.
3: Поэтому спойлерить не будем. Да, как уже сказали, Дима, для тебя мы приготовили фильм. От него первые и последние слова оставили, тебе их прокрутим. А потом дадим три подсказки. Правильно отгадаешь, получишь

0: Приз.
1: Итак, слушай внимательно.
2: Attention. Да.
3: Все готово, согласно плану.
2: Я не ждал смены.
4: Программа слежения.
3: Знаю, просто у меня настроение поработать.
2: Он тебе нравится, да? Ты любишь за ним наблюдать?
5: Окончательный монтаж.
6: Мир без диктата и запретов. Мир без границ. Мир, где возможно все. Что будет дальше, решать нам.
1: Вот по голосу, мне кажется, даже вот озвучку.
0: Шикарная концовка, я считаю.
1: Что за кино?
0: Нужны подсказки?
7: Ну да.
0: В этом фильме ты мог увидеть телефонную будку, зашитый рот, и варево там какое-то было, которое называли супом.
8: А много черных плащей?
1: Ну все.
0: Да, это слишком явно.
7: Много черных кого?
8: Плащей.
0: Под которыми ничего не было.
1: Что за кино?
8: Я не говорила.
7: Матрица, может.
1: Матрица.
0: По догадался, да?
1: Первая, самая тут 90.
0: Легендарные. Братья Вачовские, которые теперь уже давно сестры. А Киану Ривз до сих пор в порядке, я считаю.
1: Мы тебя поздравляем. Ты молодец. Смотри, как быстро отгадал. Кстати, когда Матрицу последний раз пересматривал?
7: Очень давно.
8: А мы просто... Да, мы пересматривали просто с детьми, чтобы вот увидеть их переворот в сознании. Типа, как возможно мы все существуем.
0: Кстати, это был один из первых фильмов, как раз-таки вот снятый со всеми этими спецэффектами, slow-motion, замедление. И он тогда фурор произвел.
8: Ну, а главное, смыслы.
0: Смысл шикарный.
1: Ну, а тебя мы еще раз поздравляем. Трубку не клади за эфиром. Расскажем, где и когда забрать приз. Кричи катапульта.
0: Давай, 3-4.
7: Катапульта!
9: На Радиопилот.
10: Информация на правах рекламы.
11: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! Lucky Motors Хавейл Сити. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Я завтра уезжаю, вернусь я в середине месяца. Потом я, у меня буквально здесь будет 2-3 дня. И опять уеду на 2 недели.
2: Это я.
1: Целый месяц мы ездим, и в 30 числа следующего месяца только я вернусь.
3: Доброе утро.
4: Хорошие планы.
3: 10 часов 21 минута в Екатеринбурге. Ну, лето, лето. Я бы сейчас, конечно, хотела улететь во Флоренцию, где сейчас находятся самые стильные, красивые, модные мужчины. Там сейчас проходит Питиомо. Выставка мужской... Питиомо. Выставка мужской моды. Собираются бренды, дизайнеры, эксперты индустрии, ценители стиля. И в этом году тема The Pool, бассейн, вдохновлялись работой художника Дэвида Хокни, который, ну, вот, ушел из жизни буквально вот 12 июня. Ну, ему 88 лет уже было, он старенький. Вот, и известна его картина, бассейн так называется, и на картине изображен мужчина в таком костюме, ну, таком...
5: Справляет нужду в бассейне?
3: Нет, и он смотрит на плавающего в бассейне другого мужчину.
2: Опачки!
5: Как интересно!
3: Так, и на этом мероприятии, конечно, будет много обсуждения будущей мужской моды. И тут мужчина. Значит, что вас ждет? Дело в том, что приглашенным дизайнером в этом сезоне стала Симон Роша. Это дизайнер, который отличается вот прямо очень много романтизма. Тюль, органза, банты, цветы. Очень мягкие силуэты. И вот, конечно, это все ведет к тому, что мужская мода все больше и больше будет меняться.
2: Становится
3: вот
2: женственной.
3: Да-да-да, стирается грань между мужской и женской модой. И вообще непонятно, кто идет, мужчина, женщина. Вот это и органза.
5: Короче, мужики, спасаем нашу мужественность. Сандалии, носки, майка, сеточка.
3: Да, и может быть даже такой вот униформовский такой комбинезон, как показал, например, на показе Гоша Рубчинский. Я просто скажу, что вдруг кто-то не знает Гоша Рубчинского. Дело в том, что он, его и знает весь мир, этого дизайнера.
2: Я не знаю.
3: А в 23-м году он стал главным креативным дизайнером компании Kanye West.
5: Да, вот, они друзья
3: и,
5: очень
3: да,
5: большие.
3: Да, они вообще там дружбаны. И в 25-м он ушел из бренда и решил возобновить свой и работать в России. И его раньше носили мировые звезды от Бибера до Асап Роки. Вот, и он стал делать такие футболки с кириллицей, фразами на русском языке. «Русский ренессанс», «Спаси и сохрани». И вот эти футболки носили и Кендалл Дженнер, и Трэвис Скотт, и Рита Ора, и вот Асап Роки, и Джастин Бибер. Короче, там вообще его все превозносили.
5: Было бы забавно, обожали, если бы написал «Продам гараж», да, и Бибер бы на концерт не вышел.
3: И вот и японцы его обожают просто. И вот он сделал такие объемные бомберы, которые напоминают кимоно. А я, кстати, в нашем бренде купила такой, в нашем уральском. И комбинезоны песочного цвета. А еще он предлагает рубашки, джинсовые куртки носить и плащи носить задом наперед. Вот так вот, попробуйте.
2: Не застегивая.
5: Товарищ Гоша, возвращаюсь к теме сандалий с носками и майки-сеточки.
3: А вообще не носи обувь. Там он вообще предлагает обувь не носить. Вот это не надо.
5: Босиком?
3: Босиком ходи.
5: Ну все, теперь Кагутин в подтанцовку пойду.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
9: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
8: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум на Бебеля 33.
5: Акция до конца июня текущего года, указана стоимость на Хончи HS3.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да!
10: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
11: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
11: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
10: О,

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Катапульта.
5: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро всем, кто находится в пути. 10.33 в Екатеринбурге на радиопилот «Проверка на дорогах». Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. Итак, сервис Яндекс.Карты по-прежнему показывает 4 балла. Есть затруднения. ДТП в городе нету. Это прям какое-то счастливое время, поэтому успевайте добираться по делам на работу. Пробок тоже особых нет, вот разве что на 8 марта от Водительского до Академика Шварца небольшая пробка скопилась, и на Белинского Карла Липнехта от Куйбышева до проспекта Ленина стоят машины, а на Ленина еще небольшая пробочка от Луначарского до Хохрякова и стоит Гагарина от Педагогической до проспекта Ленина. В остальном в городе более-менее свободно, на Уралмаше так после вчерашних ограничений вообще песня, с выездами с отдаленных районов тоже вроде бы все спокойно, поэтому будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182 литера И.

0: катапульта.
1: Таких приколов я не видел еще, парни.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 10:38 в Екатеринбурге.
4: Товарищи приколисты, прямо сейчас дозванивайтесь к нам. Прямой эфир по номеру 237-104. Для вас приготовили уже задание. Задание простое, интересное.
3: Стихотворение, да.
4: Да, да, дозвонитесь правильно в рифму, его закончите, приз ваш.
3: Спонсор нашего конкурса ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8, сайт turbokartinг.ru. Есть звонок. Привет, алло.
5: Здравствуйте.
3: Как тебя зовут?
5: Анастасия.
3: У нас, кстати, впервые дозвонилась девушка в этот конкурс.
6: Нет, не сказать, что
4: Анастасия, давай честно перед всеми, ты угонщица?
5: Только это сердца мужские.
3: Ну, мы про это и говорим.
4: Это шикарный ответ,
6: да. Ты пробовала когда-нибудь это вот погонять, круги
3: на картах?
5: Конечно, только не в России.
6: А где? На Формуле 1 в Монако или
3: там не картодром?
6: Почти! Ну, не, ну все
4: равно. Сама каталась или тебя катали?
5: Я каталась.
3: Ну вот смотри, если ты сейчас победишь, то тоже можешь покататься уже в России, в Екатеринбурге, да. Между прочим.
4: У нас тоже круто.
3: Да, для тебя стихотворение, закончишь его в рифму, будешь выбирать... Ой, что выбирать-то? Получишь выбирать приз? День, когда ехать.
4: Будешь выбирать наряд для гонок, да. А гонка у тебя будет, точно.
3: Поехали. Много лет на треке Тёма чувствует себя как дома. Правила все четко знает, дисциплину соблюдает. Не начнет он тренировку, не надев...
5: Ну? Себе ветровку.
3: Ну, классно, ну, конечно, совсем, но там другое.
6: Есть такое, как униформа, что ли, для гонщиков.
3: Слово такое.
6: Да-да-да, то есть полностью одевается.
5: А, специализированное.
6: Да-да-да.
3: Да-да-да. Не начнет он тренировку, не надев... Ну, давай.
5: Экипировку?
6: Ну, да! Конечно. Да, да, да. Но модная ветровка, это тоже я за. Настя, мы поздравляем. Сертификат на заезд твой. Выбирай день, когда поедешь. Пусть себя поснимают там все, чтобы запечатлеть.
4: Трубку не клади. За эфиром расскажем, как приз получить. Но из тебя давай, угонщица сердец. Громкий крик катапульта. 3-4.
5: Катапульта!
2: На Радиопилот.
0: Информация на правах рекламы.
7: Турбокартинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Реклама.
7: Привет, это я, Александр Морозов, и я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00 встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя. 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+. Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
7: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
10: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
11: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
12: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
13: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
12: Черри, Белджи, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
13: О,

0: и розыски. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта.

0: Доброе утро. 10:51 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Доброе утро. Ближайшая индексация пенсии в России произойдет 1 августа. Пересчитают выплаты пенсионерам, которые работали в 2025 году. Выплаты увеличатся до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Сумма будет зависеть от зарплаты и отчислений работающего пенсионера за прошлый год. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду Светлана Бесараб. Следующее повышение пенсии ожидается 1 октября для сотрудников силового блока и военнослужащих. Рост составит 4%. Россияне, которые никогда не работали, официально могут рассчитывать только на социальную пенсию. Она в среднем составляет 16 500 рублей, отмечает Лента.ру. Ограничения на поставки некоторых продовольственных товаров из Армении связаны исключительно с нарушениями. Их причины не лежат в плоскости политики. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт российской газете. «Я не видел ни одного президента, который бы говорил, что ограничения не политизированы. Но в данном случае идет речь о другом. Результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям», отметил глава ведомства. Напомню, Россельхознадзор запретил ввоз из Армении цветов, свежих томатов, огурцов, зелени, клубники. Также ведомство сообщало о выявлении некачественной алкогольной продукции. Автомобилисты Екатеринбурга жалуются в ГАИ на снятый асфальт на важной дороге, ведущей в центр города, пишет Е1 и публикует кадры с улицы Московской. Там на участке от бульвара Денисова-Уральского до Авиационной стартовал ремонт дороги. Из-за снятого старого асфальта и обилия неровностей сильно замедлился дорожный трафик. Стоят знаки ограничения скорости 40 км в час, но в реальности даже 5 км в час ехать опасно, отмечают водители. Жителям соседних многоэтажек при этом мешает спать по ночам звук работающей дорожной техники. Власти Екатеринбурга объявили торги на разработку технико-экономического обоснования ТО для возведения новых станций метро. Стоимость работы оценили в сумму 200 900 000 рублей. Заявки на конкурс принимают до 1 июля. В частности, подрядчик должен подготовить не менее 3 вариантов трассировки линии подземки от станции Проспект Космонавтов до станции Северная. Также необходимо учесть прогнозы по пассажиропотоку. Источником финансирования подготовки ТО для метро в Екатеринбурге указаны областной и городской бюджеты, пишет «Новый день». В сети появился новый трейлер «Шрека 5» на фоне критики первого. Новой частью франшизы занимается компания Universal Pictures. Ролик появился на канале студии в YouTube. В официальном тизере впервые показали двух повзрослевших сыновей Шрека и Фионы. Также в ролике осел вместе со своей семьей отправляется в волшебную страну где-то далеко-далеко. Картина выйдет в прокат 30 июня будущего года. Персонажи озвучивают все те же актеры: Эдди Мерфи, Майк Майерс и Кэмерон Диаз. Также к составу присоединилась Зендея. Ее голосом будет говорить дочь Шрека и Фионы Фелиция. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
2: Информация на правах рекламы.
3: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех! Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
4: Лето, солнце, жара. Лето, солнце, жара.
5: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООСЗ «Паритет региона» и федеральный застройщик «Паритет». Синоптики обещают сегодня в течение дня переменную облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25-27.
6: Пилот FM.
7: Реклама.

0: новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: А напоследок я скажу.
3: Катапульта.
4: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту и идем на улицу. Там такая классная погода.
5: Я считаю, что в такую погоду можно и позагорать.
4: Да, конечно, нужно.
6: Но только следите, чтобы не сильно мусорить сегодня. Потому что сегодня Всемирный день мусорщика. Тоже людям надо отдохнуть. Хотя они, конечно, работают каждый день.
5: Блин, я каждый раз смотрю, как эти огромные машины втискиваются к этим, знаешь, мусорным контейнерам по дворам. Мое почтение.
6: Следите, конечно, не мусор. Мусорите. Вот, а еще сегодня день русского кваса. Крошечку на квасе.
4: Спасибо, Лина, за рекомендацию.
5: Меня всегда удивляло, как можно делать квас на хлебе, хлебный квас. Вот это вот, знаете, все.
4: Ну, это все вкусно.
6: Всемирный день крокодила. Крокодил.
5: Крокодиловые слезы сегодня не льем.
4: Игру крокодил,
6: да. День приманивания мус. Ну, это вот кого? Вдохновение, ну вот, чтобы музы. Пришла к тебе муза. Вот, Сергей, ты вот пишешь романы эротические.
5: Конечно.
6: Вот к тебе муза придет.
5: Конечно. Я только так девчонками подкатываю. Не желаете стать музой?
6: Да.
5: Ну и что там у нас в календаре Митрофанов день?
6: Ну мы с этого, собственно, начали.
4: Митрофан навозный.
5: Влажность сегодня повышенная. Влажными не будьте, да-да-да. А то крокодиловые слезы польются.
4: Ну и, конечно, будьте здоровы. 3-4.
7: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Разыски. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что! Я все решу! Уже решил! Всего 100 тысяч, и я банкрот!
6: Правда?
7: Правда! До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Высший пилотаж.
10: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
2: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
3: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
2: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
3: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
4: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026-rules.
8: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
9: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: куда-то делся распрекрасный уикенд. Давненько от него ничего нового не слышно. Зато появился Авалон Рокстон, который только что вот выступил на 104.10 FM. Такой же, как уикенд, но не он. Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Мы в высшем пилотаже. Я, Дмитрий Раевский, рад приветствовать всех вас из нашей студии в центре города. Новая музыка вернется скоро. Сейчас информация о дорожной ситуации. Проверка на дорогах продолжает наш эфир. Спонсор программы КПП «Центр Екатеринбург». Диагностика, обслуживание, ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Адрес Кравеля 182, литера И. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент, дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 4 балла затруднения местами. Пробки по Московской от Щерса до Волгоградской, по Малышевой Высоцкого от Мира до Сыромолотова, по Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад, по Объездной от Громова до Амундсена. Еще движение затруднено по переулку Ри, от Московской до 8 марта, по Комсомольской от Педагогической до Малышева, по Гагарина от Педагогической до Малышева. Мерцают Московская от Объездной до Волгоградской, Репина от Шайтанской до переулка Тульский. Пульсирует улица Щербакова от Лыжников до Павлодарской. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауле 182, литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Программа «Высший пилотаж» на радио «Пилот» — это подборка новых хитов от нашего музыкального редактора. Если какой-то из них вызывает ваш интерес, и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» на радио «Пилот» — ОСЗ «Ривьера Галактика». Новая музыка вернется скоро. Спасибо за внимание. Полетели.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Диснейленды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Доброе утро. 157 беспилотных летательных аппаратов сбили силы ПВО России минувшей ночью, сообщили в Минобороны. Атаке подверглись 15 регионов страны, среди которых Крым, Орловская, Рязанская области, Московский регион. Кроме того, дроны сбиты над Черным морем. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил, что на подлете к столице сбито уже 18 дронов. Атаки продолжаются. Накануне сообщалось, что Москва подверглась одной из самых масштабных атак БПЛА с начала года. Были уничтожены около 60 дронов. Аэропорты Москвы сегодня выпускают и принимают самолеты по согласованию. На участке улицы Амундсена, новом выезде из Академического в Екатеринбурге, которые пробивают в сторону ЕКАДа, начали укладывать асфальт. Еще год назад там была грунтовка, отмечает Ядин. В целом строительство участка Амундсена от проспекта Сахарова до ЕКАДа разбито на 6 этапов. Последний построит большую транспортную развязку для выезда на кольцевую дорогу. Развязка спроектирована по типу клеверный лист с 4 съездами. После ввода ее в эксплуатацию в юго-западной части Екатеринбурга станет ощутимо меньше пробок. Полностью завершить дорожный объект планируют к 2030 году. Дожди и грозы продолжатся в Екатеринбурге по области до следующей недели включительно. Сегодня днем возможен кратковременный дождь с грозой, но этот день может стать самым теплым на неделе для большинства районов области. Свердловский гидромет обещает сегодня до плюс 28 градусов. Завтра снова кратковременные дожди, грозы. Сухим днем ожидается пятница, 19 июня. Тогда ночью плюс 14 градусов, днем плюс 26. В выходные Росгидромет обещает теплую погоду до плюс 27. В начале следующей недели до плюс 25 градусов днем. Каждый день высока вероятность дождей до будущей среды 24 июня. Обвиняемый в мошенничестве продюсер певицы Линда Михаил Кувшинов сотрудничает со следствием. Это следует из одного из ходатайств его защиты, пишет сегодня ТАСС. Напомню, 14 мая Кувшинова отправили под домашний арест. До 20 июня ему запретили пользоваться телефоном и интернетом. Следствие считает, что продюсер вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой мог переоформить права на песни композитора Максима Фадеева по поддельным документам. И Фадеева, и певицу Линду допросили. Показания обоих не указывают на Кувшинова как на мошенника. Сама Линда проходит по делу как свидетель. Максим Фадеев признан потерпевшим, пишет газета.ру. Боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Петр Ян вошел в топ-3 сильнейших в мире, вне зависимости от весовой категории. Еще полгода назад он занимал 6-ю строчку рейтинга. Сейчас перед Петром Яном идут Ислам Махачев и Алекс Волконовский, сообщили в пресс-службе РМК. При составлении рейтинга учитываются такие факторы, как количество завоеванных поясов, уровень соперников, общий рекорд, качество выступлений. Ранее бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли вызвал на бой Петра Яна прямо с лужайки Белого дома, напоминает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декларация на сайте nasoch.com.ru. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос». Завтра, 18 июня, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, временами дождь, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 21-23 градуса.
1: «Пилот FM».
2: Реклама.
7: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. Эксвантикс ЕТ. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Эксвантикс ЕТ субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
11: Новая музыка в секретной фанатеке «Радио Пилот».
0: Отличный и очень популярный сейчас хаус-трек в секретной фанатеке «Радио Пилот». Для вас летнее оптимистичное звучание. Исполнитель Кристина Лазич. Тема называется «That's Right».

0: обратите внимание на мои страдания, да? Кристиан Леонтью, певец одной песни «Story of my life» на 104.10 FM только что. Чуть раньше «Big Extra Flag» и «Post Malone» порадовали темой «Cold». Привет, здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Добрый полдень. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Приглашаю вас в дневной драйв на радио «Пилот». Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ООО «СКК», семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». В нашем эфире далее для вас BTS, очень скоро дальше Hugelin, Salta, Coldplay, Beyoncé. Кое-кто еще интересный. Минут через 15 проведу в эфире конкурс. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. Хороший приз, простой вопрос. Готовьте телефоны. Полетели.
1: Реклама.
2: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
2: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4. 21 июня, воскресенье, в 14.00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14.00 на Бебеля 33. 0+.
5: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-666.

0: море.
1: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
1: Да! Ура!
3: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
1: Она на горках.
3: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1907-0+.
4: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
4: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
0: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
2: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Дневной драйв на радиопилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, это он, обещанный чуть ранее конкурс. Давайте развлечемся состязанием от нашего смелого спонсора ООО «Таватуй Резорт». Термальный курорт Баден на берегу озера Таватуй включает панорамную баню и мастер-баню. Новоуральск, загородное шоссе 12, корпус 3. Хотите искупаться, выиграть сертификат в Баден на 2500 рублей. Этого сертификата хватает на 3 часа в будни и на 2 часа в выходные. Набирайте 237-104, а телефон уже звонит. Здравствуйте, вы в эфире. Нет, сорвался звонок. Набирайте 237-104. Мы разыгрываем сертификат на 2500 рублей в Баден. Время купаться, да. Я жду ваш звонок. 237-104. И, похоже, есть звонящий. Нет, набирайте 237-104. Несложный вопрос, исторический, на банно-прачечную тематику. Ждет того, кто дозвонится прямо сейчас до нашей студии. Здравствуйте, вы в эфире? Нет, улетел куда-то тоже. Я понимаю, вы сейчас очень заняты, но жду звонка тех, кто хочет искупаться в Бадене в ближайшее время, используя сертификат на 2500 рублей. Хороший приз. Набирайте 237-104. 237-104. О, похоже, кто-то есть в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Дима зовут меня, Дмитрий.
2: Тезка, здравствуйте. Сейчас я задам вам вопрос на банно-прачечную тематику, исторический. Он сложный на самом деле. Я бы сразу...
3: тематика какая еще раз?
2: Ну, банно-прачечная. Мы же разыгрываем сертификат на 2500 рублей.
3: Давайте я как раз баню строю.
2: Отлично. В Древнем Риме порядок посещения терм, термальных бань, строился на переходе от низких температур к высоким. То есть нужно было переходить из одного зала в другой. Холодный, потеплее, совсем горячий. Так вот, как назывался холодный зал? Варианты ответа: тепидарий, кальдарий или фригидарий.
3: Ого! Так, а еще раз много варианты. Это тепидарий, да?
2: Тепидарий, кальдарий или фригидарий. Холодный
3: тепидарий,
2: зал.
3: Наверное, нет. Думаю,
2: что это положение. Да, думаете, нет? Ну, давайте просто выберем один из вариантов ответа. Тепидарий, кальдарий или фригидарий?
3: Знаете, как говорится, пальцем небо. Третий вариант.
2: Фригидарий, думаете?
3: Ну...
2: холодный такой зал, да? Фригидарий. Да, правильно, правильно, Дима, правильно.
3: Да? О, ура!
2: Я поздравляю вас, вы получаете сертификат на 2500 рублей в Баден. По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. Вещайте.
3: Поздравляю всех с прекрасным днем, четвергом, теплым таким солнечным. Вот.
2: Сегодня среда.
3: Всем хорошего, удачного. Сегодня среда, да. Вот, перегрелся уже. Вот. Ну и всему Екатеринбургу и Свердловской области респект и как бы хорошего дня.
2: Прекрасная речь, Дима, не кладите трубку. Мы договоримся о том, как вы получите выигранный вами сертификат на 2500 рублей в Баден. Термальный курорт Баден на берегу озера Таватуй включает панорамную баню и мастер-баню. Новоуральск, загородное шоссе 12, корпус 3. Спасибо всем, кто пытался поучаствовать в конкурсе, но не дозвонился. Следующий конкурс от ООО «Таватуй Резорт» завтра в это же самое время. Слушай радиопилот днем и выигрывай призы.
4: Информация на правах рекламы.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «КБ Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

категория автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июня текущего года.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
5: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
6: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
5: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
6: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
7: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и новость, я думаю, которая будет приятна тем, у кого есть питомцы. Тут россиянам разрешили брать своих пушистиков на работу. Юристы подтвердили официально, что прямого запрета в трудовом кодексе нет, будь то кошка, собака, даже попугай, хомяк. Главное условие – это письменное разрешение от начальства. Без этой бумажки руководитель может в любой момент обвинить вас в нарушении дисциплины или условий труда, выписать штраф. Но если разрешение от начальника есть, будьте добры на работу,
4: да, конечно, возьмите. Есть же внутренние условия в коллективе, можно или нельзя. Прямо есть тут компании, где подписывается договор, что можно, что нельзя, и ты прекрасно
5: тут
4: знаешь.
5: Тут с детьми-то не всегда можно, а тут еще попугайчика своего.
3: Ну, я думаю, запреты больше касаются каких-то, не знаю, предприятий, заводов, где особенно опасное производство.
4: Не только, там, кстати, тоже не во всех.
5: Да, там не только от начальника нужно разрешение, там еще и разрешение от сотрудников, которые рядом с тобой работают.
3: Чтобы аллергии не было. Вот
5: аллергии и вообще, знаешь, может, я не хочу, чтобы рядом со мной сидел дело собака. Вот, ну, правда, твоя.
3: Чей-то пес непонятный и вылизывал тебя. Ну, если у нас на работе разрешат, я специально себе заведу змейку.
5: Да-да.
3: Змейку заведу и приведу ее. Лина постоянно спрашивает, где там у тебя, когда ты женишься. Да-да-да, будет вам еще компания.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
2: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
1: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
2: Поехали. Скажи адрес.
1: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать. Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт stuttberg.rf.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
2: Для зрителей старше 6 лет. На улице Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Зарубежная пресса сегодня пишет о сговоре президента США и лидеров Евросоюза по Ирану и Украине. На саммите «Большой семерки» Дональд Трамп договорился с европейцами о помощи в ситуации с Ираном, а взамен обещал поддержку Украины, пишет издание «Политику», ссылаясь на источники. По его данным, Трамп просил помощи Европы в разминировании Ормузского пролива. При этом журналистам он преуменьшил важность помощи со стороны Европы, сказав, что вряд ли понадобится много помощи. Но за закрытыми дверями просил и словесно, и материальной поддержки в вопросе сделки с Ираном. Агентство Bloomberg сегодня также пишет о том, что позиция президента Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева. ГАИ Екатеринбурга проводит сегодня профилактический рейд у здания мэрии. Автоинспекторы останавливают самокатчиков, которые не спешиваются на пешеходном переходе. На нарушителей составляют административные протоколы. Им грозит штраф 800 рублей, пишет издание «Новый день». Напомню также, что в Екатеринбурге в тестовом режиме работает интеллектуальная система видеонаблюдения. Она фиксирует нарушения ПДД на перекрестках, в том числе камеры распознают, когда правила нарушают водители электросамокатов и электровелосипедов. По данным ЦУД, подавляющее большинство самокатчиков, 98,5% не спешиваются на пешеходных переходах. В сезон летних отпусков на крупных вокзалах в России активизировались мошенники, которые просят присмотреть за сумкой, напомнили в Народном фронте. Чаще всего злоумышленники просят присмотреть за сумкой пару минут, чтобы сбегать в туалет или кассу, а дальше несколько вариантов. Преступники крадут багаж доверчивого гражданина, либо инсценируют кражу вещи, за которые просили приглядеть. Расчет на то, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в полиции, предпочитает заплатить компенсацию. Также в сумке могут быть запрещенные предметы, что также позволяет мошенникам разыграть схему с шантажом, пишет «Новый день». Из-за сырой погоды в центре Екатеринбурга на клумбах и газонах появились грибы-шампиньоны. Но собирать их и есть крайне не рекомендуется, пишет «Новый день», ссылаясь на специалистов. Как поясняют биологи, формально грибы из городских газонов не ядовиты, но шляпки таких грибов, подобно губке, способны абсорбировать и накапливать различные химические вещества из окружающей среды, например, свинец из выхлопных газов. Специалисты советуют только любоваться на городские шампиньоны. Грибы для употребления в пищу стоит собирать в лесах и подальше от дорог. Лионель Месси вышел на первое место по числу голов на чемпионатах мира по футболу. В матче сборной Аргентины с командой Алжира он забил 3 мяча и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории Мундиалии. Теперь на счету аргентинского форварда 16 голов в мировых первенствах. Лионелю Месси сейчас 38 лет. С 2023 года он играет за клуб североамериканской главной лиги футбола «Интер Майами», напоминает агентство ТАСС. Официальный доллар сегодня 72.14, евро 83.73.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, 18 июня, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, днем кратковременный дождь с грозой. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 24-26 градусов.
6: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: В качестве разминки перед получасовыми нон-стопами без рекламы на «Радиопилот» в секретной фонотеке специально для вас сейчас забавный, почти шуточный хаус-трек от Денис Круз и Патрик Луна. Тема называется «Баблин».

0: В Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
8: Нон-стоп.
9: Полчаса музыки нон-стоп.
8: Нон-стоп.
9: Без рекламы. На Радио Пилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: А это еще один конкурс на 104.10 FM. Привет всем правильно настроенным. Хотите приз? Набирайте 237-104. 237-104. Что это за приз? Это теплый плед от агентства недвижимости «Атом». Спонсор конкурса ОАН «Атом». Раз у нас спонсор агентства недвижимости, значит, конкурсный вопрос будет касаться жилищно-коммунальной тематики. Набирайте 237-104. Конкурс, кстати, поэтический. Ощущаете в себе дар? Набирайте. Вот, пожалуй, и все для начала. Есть звонок.

0: Звонящий, здравствуйте.
1: Алло.
0: Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
1: Дмитрий,
0: очень приятно, я тоже Дмитрий. Сейчас вам предстоит поучаствовать в творческом конкурсе. Нужно закончить в рифму стихотворение, которое я сейчас зачитаю. Готовы?
1: Вполне.
0: Ну и вот стихотворение. Купили квартиру в высотке у парка. Выбор отличный для Оли и Марка. Деревьев тут много, качелей, скамеек, красивых газонов, уютных аллеек. Теперь каждый день у родителей спор, кто с сыном сегодня выходит во...
1: двор.
0: Точно. Дмитрий, я поздравляю вас. Теперь у вас есть теплый плед от АН Атом. Ура!
1: Ура, ура, ура.
0: По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. Вещайте.
1: Поздравляю всех с летом. Всем желаю радиослушателям.
0: Чего же?
1: Теплых дней и смелости в решениях.
0: Спасибо. Мощно. Дмитрий, не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой плед. Внутри жилого квартала традиции от АН Атом. Уютный, благоустроенный, защищенный от ветра двор, о котором шла речь, с большими деревьями. В центре игровые комплексы с ползалками, горками, качелями и каруселью. ЖК традиции на Эльмаше. В пешей доступности от метро. Спасибо всем, кто пытался принять участие в конкурсе и не дозвонился. Продолжим, теперь уже завтра, да, в это же самое время. На 104.10 FM. Слушай радиопилот днем и выигрывай призы.
2: Информация на правах рекламы. Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0%. До 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.атом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: розыски. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: На старт, внимание, Шартаж-пляж.
3: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
2: Марш на Шартаж-пляж.
3: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
4: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
5: Спокойно, товарищи, без паники. Это супер предложение. Новая ботаника.
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
8: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
9: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использую триботехнический состав «Актив Плюс ДВС» от компании Супротек. Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
11: Артем, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
13: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
14: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
15: Это что, цены? Да вы шутите!
16: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
15: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
16: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
15: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
17: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Дневной драйв на радио «Пилот».
19: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
20: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и новость, я думаю, которая будет приятна тем, у кого есть питомцы. Тут россиянам, разрешили брать своих пушистиков на работу. Юристы подтвердили официально, что прямого запрета в трудовом кодексе нет, будь то кошка, собака, даже попугай, хомяк. Главное условие – это письменное разрешение от начальства. Без этой бумажки руководитель может в любой момент обвинить вас в нарушении дисциплины или условий труда, выписать штраф. Но если разрешение от начальника есть, будьте добры.
4: Ну да, конечно, есть же внутренние условия в коллективе, можно или нельзя. Прямо есть компании, где подписывается договор, что можно, что нельзя, и ты прекрасно
5: знаешь.
4: Тут
5: с детьми-то не всегда можно, а тут еще попугайчика своего.
3: Ну, я думаю, запреты больше касаются каких-то, не знаю, предприятий, заводов, где особенно опасное производство.
4: Не только, там, кстати, тоже не во всех.
5: Да, там не только от начальника нужно разрешение, там еще и разрешение от сотрудников, которые рядом с тобой работают.
3: Чтобы аллергии не было. Вот
5: аллергии, и вообще, знаешь, может, я не хочу, чтобы рядом со мной сидела собака. Вот, ну, правда, твоя.
3: Чей-то пес непонятный и вылизывал тебя. Ну, если у нас на работе разрешат, я специально себе заведу змейку.
5: Да-да.
3: Змейку заведу и приведу ее. Лина постоянно спрашивает, где там у тебя, когда ты женишься. Да-да-да, будет вам еще компания.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер *2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. *2011. Это паритет.
2: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
3: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
10: Lucky Motors.
11: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
12: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
11: И квартира в орбите.
13: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
11: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
14: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. В центре Екатеринбурга отключили светофоры на перекрестке улиц Малышева, Исаака и Ванцетти. На участке начали скапливаться пробки, пишет издание «Новый день». А также напоминает о том, что на улице Исаака и Ванцетти ведутся ремонтные работы. Это также затрудняет движение транспорта и пешеходов. Между тем, автоинспекторы Екатеринбурга сегодня в центре города проводят рейд у здания мэрии против самокатчиков, которые не спешиваются на пешеходном переходе. На нарушителей составляют административный протокол. Им грозит штраф 800 рублей, отмечает «Новый день». Средний балл ЕГЭ по русскому языку вырос за год на 3 пункта. В этом году он составил 63,6. В прошлом году средний балл по русскому составлял 60,68 балла, сообщили в Рособорнадзоре. В основной день ЕГЭ по русскому языку экзамен сдавали почти 662 тысячи человек. Результат в 61 балл и выше получили больше половины участников, или на 56 тысяч человек больше, чем годом ранее. В Рособорнадзоре также отметили, что доля выпускников, не преодолевших минимальные пороги, практически не изменилось. Минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, не набрали 1,2% участников. Порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ не преодолели 3,2% сдававших. Между тем, хедлайнером общегородского выпускного в Екатеринбурге 26 июня станет Ваня Дмитриенко. Праздник пройдет на УГМК-арене. Там соберутся 15 тысяч выпускников. На мероприятии приглашены учителя, руководители школы и родители. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в официальной части праздника награждение медалистов, затем пройдет интерактивная программа и розыгрыш призов. Ваня Дмитриенко выйдет на сцену в 19:45. В этом году школы Екатеринбурга окончат более 8 тысяч 11-классников и больше 19 с половиной тысяч 9-классников. Более 1200 из них претендуют на золотые и серебряные медали. В Свердловской области передано в суд дело жителя Березовского, который незаконно застрелил лося. Мужчине грозит до 2 лет заключения. Об этом сообщает «Новый день», ссылаясь на пресс-службу облпрокуратуры. Инцидент случился в апреле 25 года в квартале охотничьего угодья Березовское. У мужчины не было лицензии на охоту. Материальный ущерб региону оценили 80 тысяч рублей, отмечает агентство. Тренер сборной Алжира Владимир Петкович заявил о грубой игре Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу, сообщает издание «Глоба». В первом тайме Месси сзади ударил по ногам защитника алжирцев, сбив его с ног. Но судья не показал знаменитому форварду даже желтой карточки, отметил тренер. Аргентина выиграла 3-0. Месси оформил хет-трик, стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе. После этой победы аргентинцы набрали 3 очка и закрепились на первом месте в группе G, отмечает газета.ру. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара-девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос». Завтра, 18 июня, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода, днем кратковременный дождь с грозой. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 24-26 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Регинос в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации «Комфорт» 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina-havail.ru.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
10: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
11: 468 лошадей. Пневмоподвеска.
12: Разгон до сотни за 4,8.
13: Сейчас самое время пересесть на гибрид.
14: Когда на Xlantix ET
15: действует субсидия 925 тысяч рублей.
16: Испытайте премиальный гибрид.
17: Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
18: Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 вас поприветствует ведущий антипробочного шоу «Навигатор» на «Радио Пилот». Хорошего вам вечера, среды, беды в их хорошей компании. На прощание от меня ловите несомненный суперхит. Сейчас на первой строчке абсолютно всех танцевальных чартов наша давняя знакомица «Ультранейт» в сопровождении «Хьюгель» и «Имайл Энджел». Тема называется «Moving to the Sun». Всем спасибо, услышимся завтра. Пока.

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый день всем, кто взял себе в попутчики радиопилот в столице Урала. 3:05. Это естественно значит, что в эфир залетает
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор «Навигатора» МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского. И тут у меня из личного, которое меня разозлило недавно, и мне кажется, что это актуально для людей.
2: Делись.
0: Сейчас, понятное дело, что в целом это вопрос здоровья, вот приводить себя в форму, худеть и прочее, прочее. Но сейчас-то вообще еще и модно именно вот какому-то трендовому движению фитнес там, или что такое, да, следовать. И послушайте, я, к сожалению, столкнулся с этим миром не намеренно. Мне понравился на Ютубе один биохимик, который рассматривает, ну, с точки зрения науки, на основе исследований, синтез всяких веществ в организме. Но, естественно, алгоритм это услышал как: «Чё, братан, хочешь фитнес-тренеров и диетологов посмотреть?»
2: Я была в этой ловушке.
0: И теперь они просто заполонили. И самое сумасшедшее, я думаю, не дай бог кто-нибудь, если из наших слушателей, если вы таким верите, не бывает похудения без дефицита калорий. Они все про это говорят, про какой-то чунга-чанга-тумба-юмба,
2: сим-салабим
0: способ.
2: Каким образом?
0: Там куча всяких историй про то, что типа у людей с высоким содержанием инсулина блокируется сжигание жира. Что вообще абсолютный бред. Например, тот же Оземпик, который сумасшедшие себе колят чисто для похудения, хотя он, по идее, для
2: диабетиков. Ну, это медицинская, да, история.
0: Да. Ну, угадайте, чего там очень много? Инсулина как раз-таки. И другая история была, там девчонка рассказывала, которая теперь фитнес-тренер-диетолог.
2: Теперь.
0: Да, что она раньше, у нее было 30 лишних килограмм, которые она не ела и никак не могла сбросить. Но потом выяснилось, что это была жидкость. 30 килограмм жидкости?
2: Вот это
0: женщина,
2: да.
0: Вас, даже если в человеке будет пара килограмм жидкости лишней, вы уже будете выглядеть как вот этот вот зефирный человечек из «Охотников за привидениями».
2: Из рекламы
0: просто.
2: Шин знаменитый вот этот вот чувак.
0: Хотелось сегодня начать с того, что, ребята, не верьте инфо-цыганам. На самом деле им главное продать продукт. И большая часть этих продуктов это на самом деле медицинские добавки, которые вообще здоровым людям так-то по-доброму не надо в виде таблеток
2: на
0: есть.
2: На самом деле инфо-цыганство в медицинской сфере это какая-то мракота несусветная. Я не понимаю, как вообще такие люди, почему за них до сих пор не взялись как следует.
0: Да, как будто бы пора. Но, в общем, берегите себя, знакомых тоже отговаривайте, когда видите, что они на какую-то фигню ведутся, потому что там никто не хочет сойти с ума сразу. Это же всегда с маленького начинается. Но я вот тут вот чуть-чуть совет послушаю, и мне вроде как помогло, а потом это превращается, что они уже в капюшонах где-то в подвале собираются, горят свечи, они рисуют пентаграммы. Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит сейчас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Не страшно, но все-таки придется постоять на Малышева и Высоцкого от Мира до Сыромолотова. На Шевской тоже плотненько от краснофлотцев до фронтовых бригад. Толчея ждет на Щерса от 8 марта до Машинной. На Серафиме Дерябиной не крутятся колеса от объездной до Академика Бардина. И нужно немного потерпеть на второй Новосибирской от Умельцев до Палисадной.
2: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас получает приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
0: Чуть позже поведаю вам о новинке игровой индустрии в соответствующей рубрике «Игротека».
3: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
6: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
7: 0+.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
7: О,

0: Все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96». Доброго дня всем любителям покидаться сложной терминологией. В столице Урала 18 минут 5-го, а с вами навигатор, и пришло время конкурса
1: «Что это за слово? Правильно скажите!»
0: Для того, чтобы принять участие, набирайте 237-104, оставайтесь в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Ну и, конечно...
2: Процесс не отвлекал от вождения, да?
0: Естественно. Но и при этом, конечно, было бы классно поболтать. Доброго дня.
3: Привет.
0: Алло. Здравствуй, как тебя зовут?
4: Алексей.
0: Алексей, расскажи, кем работаешь, чем занимаешься?
4: Так, работаю директором.
0: Рукой
4: вожу.
0: А директором чего? Директора разные бывают.
4: Ну, предприятие одно.
0: Понятно, короче, продаю бананы людей.
3: Не бананы.
0: Хорошо, а есть ли у тебя, может быть, наш традиционный вопрос, какое-нибудь слово, которое никто не знает, а ты знаешь, а нам скажешь, и мы его используем в конкурсе, и, ну, чисто спасибо скажем.
2: Нам самим, да, просто так не хочется этим заниматься, сделай работу за нас, в конце концов.
0: Есть что-нибудь?
4: Да, конечно.
0: Скажи, пожалуйста.
4: Флюгегихаймен.
0: Ага, я тоже, знаешь ли, Евротур смотрел, как и многие из наших слушателей.
2: Вносите!
0: Ну ладно, в любом случае у нас для тебя традиционно есть слово, три варианта, что оно означает, выбираешь правильный, подарок твой. Слово у нас сегодня «Абевега».
2: Возможно, это одна из самых известных валькирий в скандинавской мифологии. Может быть, это один из островов Малайского архипелага, либо это устаревшее название алфавита.
0: «Абевега». Что же это такое?
4: Пальцем в небо.
0: Тыкай.
4: Номер 3.
0: Это что, если словами?
4: Забытое там что-то в алфавите.
5: Забытые легенды.
0: Ну, это окончательный твой ответ, да? Это просто уточняющий вопрос. Он не наводящий, он не отводящий.
3: Или нет?
0: Хватит!
4: Все, останусь на этом.
0: Остаешься на этом. Абсолютно правильно делаешь. Да, действительно, это правильный ответ.
2: Звучит логично, как будто бы, да? Абевега.
0: Да, а валькирия самая известная. Про нее, хочешь не хочешь, где-нибудь, когда-нибудь слышал, это Брунгильда. Ну, хотя бы просто как имя вот от нее пошло. В любом случае, мы тебя абсолютно максимально поздравляем, Алексей. Оставайся на связи. За эфиром сейчас подробнее с тобой обсудим подарок, когда, как, что заберешь. А сейчас, надо еще подожди, как победитель, конечно же, пожалуйста, на 3-4 громогласно нам исполни.
6: Офигенно!
0: 3-4.
4: Кот!
0: Да!
7: Информация на правах рекламы.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Реклама.
10: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя. 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
11: Я как-то кузов повредил.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
2: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
3: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
2: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
3: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
4: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
3: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
3: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Доброго дня всем лево и праворульным в Екатеринбурге. 16 часов и 27 минут. А на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Малышева и Высоцкого дружно стоят от Мира до Сыромолотова. Такая же ситуация на Шевской от краснофлотцев до фронтовых бригад. Пробка немаленькая на Якаде от реки Березовка до улицы Высоцкого. Движение затруднено по объездной от Громова до Амундсена. На Турбинной тоже классическая, в общем-то, толчия от Учителей до проспекта Космонавтов. Плотники на Долорес и Барури, Верхесецком бульваре и Репина, от Токарей до площади Коммунаров. И нужно потерпеть немного на Рижском переулке от Московской до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончили на поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О, и

0: глазами. Спонсор рубрики «Игротека» ООО «Специализированный застройщик Правобережный Сити».
1: Мазуля в консоли и вспышки флешбеков. Андрей Дашкин в рубрике «Игротека».
0: Доброго дня всем, у кого компьютер дома стоит не только для работы и учебы. В Екатеринбурге 16 часов и 32 минуты, а с вами навигатор, и пришло время рубрики «Игротека». Сегодня мой любимый жанр в очень хорошем исполнении. Это ужастик под названием «Мол» или по-нашему «Крот». И я бы сказал, что это из категории не так давно начавших появляться в игровой среде камерных ужастиков. То есть самый лучший пример — это, например, игра... Ужастик, по которой недавно выходил фильм, он называется «Железное легкое». Я его в кинотеатрах не посмотрел, и теперь безумно долго уже жду, чтобы он в цифровом виде где-то появился. Ну вот, и там была история про то, что это погружение в кровавый океан на каком-то вот батискафе странном. А здесь история про то, что вы в альтернативной реальности управляете советским буром, исполином гигантским, который после Второй мировой с целью проникнуть в недра земли сделали, и вот вы им управляете в очередной раз. Вы человек-расходник, главный герой, которого просто на вот эту вот безумную миссию отправили. Ага. И когда вы вкапываетесь в землю, понемножечку начинает башню главному персонажу рвать. Потому что здесь добавлена механика со времен еще игры «Амнезия», всеми полюбленная, рассудка. Ваш рассудок постепенно становится слабее и слабее. Есть различные способы его поддержания. Ну и, конечно же, это нестабильный путь, где вы копаетесь и копаетесь в землю. Иногда эта буровая установка ломается, и вам нужно бегать, собирать всякие детали, подчинять и прочее, и прочее. Отличная смесь и вроде как мистического местами, кажется, по крайней мере, что хоррора, и в то же время психологического, где, понятно, это изоляция, личная драма главного героя, с которой тоже вас познакомят в ходе прохождения. Но и в целом отсутствие визуала на самом деле очень большую роль играет, когда все передвижение, когда вроде как передвигается все, но при этом вы не видите, что и куда, у вас есть только показания датчиков. Это вот экстра слой атмосферы.
2: Это
0: какой-то.
2: Интересно, но получается, с падением рассудка не появляются галлюцинации?
0: Появляются
2: никаких?
0: Жесткие. Но ты то, там будешь вкапывать вот в землю, типа выходить из бура и по цветочным полям под землей ходить.
2: Красота.
0: В общем, ждет много интересного, да, поэтому, если вы любите ужастики, тем более, скажем так, артхаусного характера в мире игр, то заходите на игровые площадки, качайте Мол. Ну и в целом, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Ого, как подвеска стучит.
3: Полгода не могу найти, в чем проблема.
4: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали. Теперь тишина.
3: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
5: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
6: Автомобиль.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
4: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
5: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
6: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто ударил по тормозам на 104. С вами в эфире «Навигатор».
1: Распил имущество никогда еще не был настолько буквальным.
0: Я ожидал другого начатка. Распил, то уже и не брось. Итак, что там?
1: В общем, в Москве во время развода 53-летний мужчина и его 25-летняя супруга, уже бывшая, не смогли договориться, кому достанется белый Mercedes-Benz SL-класса. Mm-hmm. Мужчина предлагал компенсировать половину стоимости, оставить его себе, а она говорит: нет, это вообще-то был твой подарок. В итоге, поскольку согласия достичь не удалось, мужчина вызвал бригаду рабочих, которые по указанию распилили машину пополам.
0: Но вообще-то так-то это не решает вопрос.
1: Это не решает вопрос, да, действительно. Скорее всего, там нужно будет все равно компенсировать каким-то образом.
0: Да, то есть это закончится тем, что кому-то ее присудят все-таки, и второй должен будет компенсацию.
1: Ну да, ну психанул, непонятно зачем.
0: Но я честно скажу, я что-то во мне живет очень глубоко пролетарское, которое никак не выходит. Так. И как только я слышу формулировку «белый Мерседес какого-то там класса», я сразу такой: да мне наплевать, надеюсь, они оба обломаются. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Вооруженные силы Украины в Брянской области атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля. Юные футболисты ехали на отдых в Геленджик. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук. В результате прицельного удара беспилотником самолетного типа погибла сопровождавшая команду женщина. Ранены 6 человек, в том числе 4 детей. Все пострадавшие госпитализированы, остальных пассажиров автобуса отправили домой. КР возбудил уголовное дело по статье «Теракт», передает РИА. Отменить особый противопожарный режим власти Свердловской области планируют 18 июня. Об этом заявил губернатор Денис Паслер. Регион более 2 недель заливают дожди, и природных пожаров не было с начала июня. Поэтому власти задумались об отмене особого режима. При этом контролировать обстановку в лесах продолжат, передает Е1. Рейд по тонировке устроили сотрудники ГАИ в центре Екатеринбурга в среду. И сразу же выявили нарушителей. Некоторые из них согласились снять тонировку на месте. По ГОСТу светопропускная способность стекла должна быть не менее 70%. Как отмечает агентство «Новый день», это был один из последних рейдов по тонировке. С 1 июля вместо них будут работать стационарные и передвижные комплексы, которые с помощью камеры высокого разрешения будут фиксировать машину в потоке, а инфракрасные датчики измерять светопропускание. Фестиваль «Таврида Арт», который традиционно проходил в Крыму, в этом году перенесут в Екатеринбург. Он состоится в рамках Международного фестиваля молодежи с 11 по 17 сентября, сообщили организаторы. Как передает газета «Коммерсант», команда арт-кластера получила приглашение стать оператором всей культурной программы фестиваля. В программу вошли музыкальные шоу, гастрономический фестиваль, выступления фолк-коллективов, уличных театров, книжная ярмарка, выставка изобразительного искусства, цирк «Шапито» и прочее. Центральным событием станет ежегодное карнавальное шествие. Участники из 190 стран пройдут по городу в национальных костюмах. Ветеринары рассказали, как помочь домашнему питомцу пережить грозу. В такой момент важно спрятать собаку или кошку в укромное место. Для кошки можно организовать домик, собаке можно обустроить место за лестницей или под столом. Также можно использовать специальные устройства для ушей, которые снижают шумовую нагрузку. И важно, чтобы хозяин был спокоен. Если он будет вскрикивать и подскакивать от каждого раската грома, животное тоже будет нервничать. Ветеринар Светлана Селицкая в интервью этому каналу также посоветовала с раннего возраста приучать собаку к резким звукам, чтобы пес к ним привык и не боялся. Доллар 72.14, евро 83.73.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Внимание, водители, я садлю пешеходы. На радиопилот прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
7: Завтра в Екатеринбурге дождь снова ожидается интенсивный. Утром с 8 до 11, днем с часу до 3, где-то в этом промежутке еще и с грозой. По температуре немного прохладнее, днем до плюс 22, утром и вечером плюс 18. Ветер подует юго-западный, слабые 3-4 метра в секунду.
0: Однажды я хочу натренироваться, чтобы быть тем человеком, который чувствует разницу между сильным дождем и интенсивным.
4: Пилот FM.
8: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто проводит его в компании «Радиопилот» в столице Урала. 6:03, и, естественно, это значит, что с вами вечерний
1: навигатор!
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора «МАУК», Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского.
2: По каким-то причинам ученые все никак не могут договориться между собой, что там с кошками. Недавно вот выяснили, что кошки не снижают, а только усиливают стресс.
0: Да, я знал.
2: А где ж ты был?
0: Да я постоянно об этом говорю. Я говорю, зачем вам нужна эта пассивно-агрессивная тварь дома?
2: Ну, в общем, нидерландские ученые провели эксперимент среди совершеннолетних жителей Нидерландов и Бельгии, у которых есть хотя бы один питомец. В нем приняли участие почти 200 человек, и мы знаем, что это прямо такая хорошая выборка, очень хорошее количество.
0: Ну, такое, нас 8 миллиардов, напоминаю.
2: Да, я вот к этому же. В общем, участникам нужно было установить на телефон специальное приложение и 10 раз в день с 7:30 до 10:30 вечера в течение 5 дней приходили уведомления с напоминаниями, и владельцы должны были заходить в приложение и описывать свои эмоции и занятия, которые связаны непосредственно с взаимодействием с питомцами.
0: Угу.
2: В результате было выяснено, что собаки вообще никаких сильных эмоций не вызывают в человеке, никак на него не влияют. А насчет кошек, некоторые показатели наглядно демонстрируют повышение стресса после взаимодействия с ними, но исследование также показало, что просто нахождение рядом с кошкой действует положительно. А как только ты к ней прикасаешься, начинаешь как-то с ней играть или что-то делать, она сразу у тебя бам, и все.
0: Я вообще считаю, что самое лучшее животное, ну, это шиншилла. Потому что кошки, они, у них характер, собаки, они очень энергичные, шиншилла, она есть. Ее же даже не надо купать или что-то такое. Песка ей дал, он такая, спасибо, братан, я натрусь.
2: Мне кажется, получать удовольствие от взаимодействия с кошками можно только тогда, когда ты полностью признаешь их доминацию и радуешься любому проявлению хотя бы мнимой привязанности. Как, и вот тогда...
0: Как много слов, чтобы сказать «мазохисты». Мазохисты любят кошек. Ладно, ребят, давайте поговорим о том, что у нас происходит сейчас на дорогах. Только не обижайтесь, никто, это шутки. Все классные с животными своими, ну, почти. Ребята со змеями все еще немного напрягают. Так вот, как сообщает сервис Яндекс.Карты, у нас на дорогах 4 балла. Шевская стоит от краснофлотцев до фронтовых бригад, на Малышева и Высоцкого затор от Мира до Сыромолотова. Толчья на фронтовых бригад от Бабушкина до Шевской. На Турбинной по классике встряли от Учителей до проспекта Космонавтов. И нужно потерпеть на Долорес и Барури в Верхесецком бульваре и Репина от Токарей до площади Коммунаров.
2: И, пожалуйста, рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
0: Прямо по курсу вас уже ждет рубрика «Афиша».
3: Продолжайте движение.
4: Навигатор. Реклама.
5: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
7: На старт! Внимание!

0: карта проезда на chartage-defispляж.рф.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
4: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
5: Турбо! Картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Ого! Скоро дом построишь?
11: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
10: Не теряй время. Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
11: Лос Маркет?
10: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
12: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
14: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП Сергеева Елена Игоревна. Строительная компания «Спартекс». Сайт spartex.pro. Доброго вечера всем, кто знает, что рабочий день закончится, а чем после него заняться, пока что идей нет. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и сейчас узнаем, куда себя можно нынче после работы сводить в рубрике «Афиша».
1: Сегодня можно, во-первых, к 7 вечера сходить в Свердловскую филармонию на Карла Либкнехта 38А, где пройдет концерт классической музыки «Реквием Верди». Верди — это итальянский композитор, и это закрытие концертного сезона, то есть кульминация его. Вы можете прийти и всю драматическую силу вот этого монументального произведения его ощутить в исполнении Уральского академического филармонического оркестра и симфонического хора Свердловской филармонии.
0: Поскольку это закрытие, потом успевайте уйти, а то вас закроют, и потом там останетесь сидеть.
1: Да. Билеты от 3 500 рублей, возрастных ограничений нет. Тоже в 7 можно прийти в Театрон на Ленина 38А на комедию «Хочу купить вашего мужа». Она по пьесе Михаила Задорнова, и значит, вот 20-летний юбилей совместной супружеской жизни. В этот день в квартире главной героини раздается звонок. Приходит молодая девчонка, никому неизвестная, и говорит: «Продай мне своего мужа за 100 тысяч долларов», а муж-то при этом и не против совсем. Билеты от 800 рублей, 16+. Опять-таки в 19:00 можно прийти во Дворец молодежи на Ленина 1, если вам хочется, да, чего-то среднего между музыкой и спектаклем. Можно, угадайте что, сходить на музыкальный спектакль Джо Дассен. Это французский певец и композитор. Он в 60-х годах вел активную концертную деятельность, и больше 10 лет его бархатный лирический баритон вот этот с ума сводил женщин, которые в то время жили. И спектакль как раз посвящен его жизни, там, где любовь и страсть вот это переплетались, там и трагедия есть, легенды определенные. В общем, сходите и посмотрите на классных артистов, на танцовщиц роскошных, и узнаете его историю. Билеты от 800 рублей, 12+.
0: Бархатный голос — это грустно, чистить очень тяжело, безумно просто. Скорее всего, да. Дома не получится, придется сдавать куда-то.
1: А к 8 вечера можно просто взять и прийти в стендап-бар на Радищева 31. Там пройдет мероприятие «Надежный микрофон». Если вам не хочется новичков слушать, приходите, послушайте 10 опытных комиков, которые на сцену выйдут, и шутки свои все равно вот будут проверять. Имейте в виду, что сбор гостей начинается за полчаса до мероприятия, так что приходите, чтобы занять самые классные места, тем более, что билет 300 рублей всего стоит. Да сходите, конечно, посмейтесь. 18+.
0: Знаете, я вас ни к чему не призываю, будет очень смешно, если вы это сделаете. Не надо этого делать, естественно, если прийти и уронить им микрофон и сказать: «Ну и что тут надежного?»
1: В общем, что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: Добрый вечер всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом в Екатеринбурге. 17 часов и 20 минут, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что происходит в мире в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: В Германии на днях прошла велогонка для юниоров, собралось очень много участников и зрителей тоже много. И среди них оказалась пенсионерка на скутере. И ей сильно захотелось рассмотреть это соревнование получше. И она, как только подъехала, она немножко заехала вот на саму трассу, и в итоге она спровоцировала столкновение 6 велосипедистов. Никто не пострадал, но в итоге из-за этого они не смогли финишировать, но выглядело это крайне забавно, если
0: честно. В них влетела бабулька на скутере.
1: Она просто, да, заехала чуть-чуть на трассу.
0: На скутере, на которых принято гонять у зумеров. Бабулька, ты должна была бороться со злом, а не примкнуть к нему.
1: А в Китае вот на днях прошли учения по спасению собаками людей из воды. И обычно зрелище, когда собачка спасает кого-то из воды, оно очень трогательное такое, прямо
0: вдохновляющее.
1: Да. В данном случае комедия произошла. В общем, это были учения, как я уже сказала. Она прыгнула в воду, буксируя за собой спасательный круг. Поплыла к якобы тонувшему человеку. Но как только она увидела, что это ее тренер, она сразу...
0: Саня, ты что ли?
1: Ну, в общем, она как будто бы знала, что он и так умеет плавать. Это странно, спасать человека, который умеет плавать. В итоге провели дополнительные с ней занятия, чтобы, ну, все такие, да?
0: Мне кажется, что это, знаешь, еще прямо обидно было для собаки. Она обратно тут же поплыла с этим кругом и бурчит там, типа...
1: Выходной вызвали.
0: Не-не-не, он такой, типа, что, сказку не читал про мальчика, который кричал «собака»? Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобной бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
4: Реклама.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Вязовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
4: Люксюм, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: Гарантия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца июня текущего года.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Спонсор конкурса число Пи ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45. Доброго вечера всем, у кого есть набор счастливых чисел. В столице Урала 17 часов и 29 минут. А с вами навигатор, и пришло время конкурса
1: «Число».
0: Играть с нами будет рецидивист Эмин.
2: Знаменитый.
0: Да, днем слесарь, вечером муж, человек и пароход.
2: Здорово.
3: Всем привет, всему Екатеринбургу привет.
0: Все, ты надеюсь, сегодня пришел побеждать жестко, невероятно.
3: Ну, буду
2: чтобы
3: пробовать.
2: Чтобы в бан отправиться, да, на 3 месяца.
0: Ну, да ладно, чтобы подарок получить. Ну, ладно, тогда мы тебя не будем мучить предисловиями. Перейдем сразу к делу. У нас по классике для тебя одно число, 3 варианта, что оно означает сегодня, и нужно выбрать. Число сегодня 43.
2: Возможно, именно столько лет актеру Александру Петрову. Либо, может быть, столько минут экранного времени было у Северуса Снейпа за всю сагу о Гарри Поттере. Либо это число – ответ на главный вопрос жизни из книги «Автостопом по галактике». 43.
3: Короче, тут тоже пальцем в небо, пусть ну-ка. Это будет Петров.
0: Пусть это будет Петров. Прекрасный актер.
2: Сказали все режиссеры России.
0: Либо Петров, либо Козловский. Один переигрывает, второй не доигрывает. Если их объединить, получится один хороший актер. Остаешься на этом варианте?
3: Да, да.
0: Эмин, мы ждем тебя снова. Да, но сам знаешь. Да, знаешь эту схему. Не расстраивайся, еще дозваниваемся. До завтра, может, даже до сегодня попозже. 237-104, кто готов Эмина заменить на этом поприще? Уже полегче стало, один вариант вылетел. Доброго вечера.
2: А привет.
0: Здравствуйте. Вот, как тебя зовут?
4: Николай,
0: а можешь ли ты нам подсказать правильный ответ и, возможно, как-то поближе в трубочку, потому что очень плохо слышно тебя?
2: Николай?
0: Алло!
3: Алло!
0: Во! Невероятно!
2: Привет.
0: Только что зашел с ноги в комнату.
2: Вот это Николай! Да. Вот это я понимаю.
0: Итак, Николай, был ли ты внимательным слушателем, помнишь ли, что осталось, и знаешь ли ты, что из этого правильно?
4: Нет, я прослушал.
0: Mm-hmm.
2: Сейчас повторим.
4: По-моему, знаю правильный ответ.
0: Да, давай. Какой?
4: Это персонаж Гарри Поттера.
0: Это, да, время, проведенное на экране, уделенное Северусу Снейпу как персонажу.
2: Так, да. Удивительно, что он при этом является одним из невероятно культовых, да, персонажей именно кинофраншизы. Ой. В том числе.
0: Слушай, мне кажется, за эти 43 минуты, минут 40, это просто он губы заводил, чтобы сказать...
2: И плащом махал.
0: Да-да-да, ладно. Мы поздравляем тебя, Николай, с победой. Оставайся на связи. За эфиром сейчас подробнее обсудим, что, когда, как в качестве подарка заберешь. Но перед этим на 3-4 по-победительски исполни нам, пожалуйста.
5: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно.
0: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.

0: Добрый вечер всем, кто находится в движении или хотя бы пытается это делать. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах сейчас 6 баллов. Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. На Шевской ждет затор от краснофлотцев до фронтовых бригад. Пробка на Блюхера и проезжей от Сахалинской до Норильской. Не едется по фронтовых бригад от Электриков до Шевской, на Ленина застряли от Бажова до Хохрякова, плотно на Библиотечной от Педагогической до Комсомольской и нужно терпеть на Сибирском тракте и Декабристов от переулка Активистов до Белинского. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, ЛГ, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Реклама.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
1: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро – все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
4: Рассрочка 0% до 2028 года.
5: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
6: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
8: Это что, цены? Да вы шутите!
9: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
8: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой? Всего 39 900 рублей.
9: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
8: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
10: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
12: ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
13: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
14: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
15: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
16: Ого! А что это у вас тут происходит?
17: Мы построили катапульту.
18: Но она не работает.
17: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
18: Поможешь?
16: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
18: Да!
19: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
18: Она на горках.
19: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1897. 0+.
20: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
21: Академия сантехники.
20: Смесители.
21: Академия сантехники.
20: Водонагреватель.
21: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
22: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
23: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

Добрый вечер всем, кто настроен на 104.10. С вами Навигатор, и хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота». И сейчас там размещена информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года ему поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению, в России лечения нет. Сейчас идет сбор средств в фонде «Анна Мария», и Андрей находится на поддерживающей терапии, но понятно, что раз это прогрессирующее заболевание, то поддерживающая терапия не решает проблему, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это абсолютно фантастическая, неподъемная сумма для мамы Андрея, и только с нашей общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства. Подробности и кнопка «Помочь» есть на сайте пилота, pilotfm.ru. Документы и подробная информация на сайте фонда «Анна Мария».

0: пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. В Севастополе удалось спасти из пожара после атаки ВСУ 16 фрагментов панорамы обороны. Воссоздание полотна может занять от 4 месяцев до 3 лет, сообщили в музее. Другие фрагменты еще могут оставаться под завалами, пишет ТАСС. Громкий гул перепугал сегодня жителей Виза и Заречного. По словам горожан, сильный шум слышали на Готвальда. Он длился больше 5 минут. Как пишет Е1, подобные звуки слышат не впервые. Вероятно, это сброс пара на ТЭЦ, которая стоит рядом с Верхосецким заводом. В Уралмедпроме ранее подтверждали, что из-за сброса пара бывает такой шум, пишет Е1. Полиция Нижнего Тагила задержала студента строительного колледжа, который оформил заказ на пиццу на имя Адольфа Гитлера. Об этом сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Задержали студента по имени Тимофей по месту учебы. Тимофей заявил, что не является нацистом или их поклонником, и объяснил свой поступок тем, что не осознавал его последствия. В отношении молодого человека составлен протокол по статье, которая предусматривает до 15 суток ареста. В колледж, где учится студент, будет направлено представление с требованием провести с молодежью комплекс дополнительных профилактических мероприятий, пишет «Коммерсант». Дожди и грозы продолжатся в Екатеринбурге и по области до следующей недели. Сухим днем на этой неделе ожидается пятница, 19 июня. И на следующей неделе ожидается теплая погода с температурой от плюс 24 до плюс 27. Хедлайнером общегородского выпускного в Екатеринбурге 26 июня станет Ваня Дмитриенко. Праздник состоится на УГМК-арене, где соберется 15 тысяч выпускников. На мероприятие приглашены учителя, руководители школ и родители, пишет «Новый день». В России начались съемки нового комедийного сериала «Нянька в погонах» с Алексеем Маклаковым в главной роли. По сюжету бывший прапорщик устраивается на работу в семью бизнесмена, который уже отчаялся найти няню для своих трех избалованных детей. Доллар 72.14, евро 83.73.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте
5: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
6: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
7: В этот четверг будет чуть прохладнее, ну и дождь тоже опять разгуляется. На термометре в течение дня от 18 до 22 градусов выше нуля ожидается юго-западный ветер. Он подует со скоростью 3-4 метра в секунду. Дождь польется дважды, утром с 8 до 11 и днем с часу до 3 обещают грозу.
0: Почему это такая поэтичная формулировка? Дождь польется дважды.
8: Мы встретились однажды, на мне был очень стрёмный капюшон.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Сделай каждый день особенным с Хавейл H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Хавейл H3 в Регинос Хавейл Про на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Хавейл H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Хавейл H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regino-havailpro.ru.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix Yeti. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix Yeti действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радио Пилот.
1: Добрый вечер всем, кто крутит баранку вместе с пилотом. В столице Урала 3 минуты седьмого. Это, конечно же, значит, что с вами вечерний навигатор. У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского.
2: В Сингапуре мать украла карьеру у дочери.
1: Так.
2: Ситуация, значит, женщина сопровождала свою 15-летнюю дочку на кастинге от модельного агентства. И во время собеседования девушка, дочка, соответственно, совершила ошибку. Она рассказала, что ее мать в прошлом работала моделью в Китае. И эта деталь агентство заинтересовала. Они узнали, что мама находится рядом, попросили женщину в зал пригласить для прослушивания. Женщина как бы не готовилась, да, ни к чему, но согласилась в итоге. Что
1: рядом
2: тоже
1: постояла,
2: предательство, я считаю, что она согласилась, потому что, ну, сразу понятно, к чему дело идет. Но в итоге сразу она привлекла внимание своей внешностью, она стройная, подтянутая, вот это вот все. И несмотря на то, что она, ну, как бы не готовилась, ей предложили, и она согласилась, а девчонку не взяли.
1: Ну, что тут можно сказать? Это будет крайне неловкий ужин вечером дома. Я прямо слышу, как уныло скрипят вилки по тарелке и всякие пу-пу-пу в воздухе. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов. Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. Затор на Шевской от краснофлотцев до фронтовых бригад. Не едется по Блюхера и проезжей от Комсомольской до Краснодарской. На Московской тоже ситуация так себе. От Объездной до Волгоградской. И нужно терпеть на Щербакова от Прониной до Павлодарской.
2: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. Вы и в эфире прозвучите, и приз получите. А еще один подарок, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
1: Далее будем говорить о культурных мероприятиях столицы Урала в рубрике «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
3: Реклама.
4: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
6: На старт! Внимание!

0: Travel на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте, полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
4: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
0: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
5: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Тенет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Тенет». Встречаемся в «Тенет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
6: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
7: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
8: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
7: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
8: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
9: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо. Добрый вечер всем, кто еще не распланировал свое пострабочее время на эту неделю. С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о мероприятиях, которые ждут впереди в рубрике «Афиша».
1: Ребята, завтра, а еще в пятницу и в субботу, во все дни в 7 вечера, в Театре эстрады на 8 марта 15 пройдет концерт «Назад в 90-е». Ностальгическая музыкальная программа вас ждет. Эпоха вот этой сумасшедшей энергии на танцплощадках, куда все приходили, отрывались жестко, прозвучат популярные танцевальные песни того времени, которые заставляли вас магнитофоны погромче выкручивать. Там всякие «Ветер с моря дул», «Желтые тюльпаны», естественно, «Седая ночь» и все в этом духе.
0: Как холодца с хреном поел, приятно.
1: Билеты от 1000 рублей, 12+.
0: Единственное, что меня искренне каждый раз, когда подобные тусовки, пугает формулировка «окунуться в эпоху 90-х». Это типа вот все эти песни послушал, выходишь, а у тебя шапку сорвали на выходе.
1: В пятницу 19 числа, также в 7 вечера, можно прийти в Коляда театр на Ленина 97. Покажут постановку «Вий», да, по знаменитой повести Гоголя. Все мы ее знаем, или, по крайней мере, что-то о ней знаем. Мистическая история про семинаристов с ведьмами, демонами, там панночка еще это.
0: Жутко.
1: В общем, классно, на каникулы ребята съездили. Ага. Билеты от 1300 рублей, 18+.
0: У меня до сих пор, я помню, это одно из жутчайших воспоминаний детства. Это аудиоверсия «Вия» на пластинке. Стинки была, где максимально справился диктор, когда говорил: «Поднимите веки, не вижу». И я сразу такой маленький: «Опа, кирпичную фабрику открываем».
1: Малый бизнес. В субботу, 20 июня, можно к 8 вечера прийти в Нирвану на Шевченко 9, и там будет метал-концерт Nightwish Tribute Show. Лучшие хиты финской группы, которая мировой лидер стиля симфо-метал. Mm-hmm. Эпичное, вот это мощное оперное звучание с вокалом, который, ну как заявляют, по крайней мере, неотличим от голоса Тарьи Турунен, которая как раз в золотом составе.

0: Вижу.
1: Что такое минажница?
0: Это блюдо для сервировки.
1: Ребят, которое... это блюдо для сервировки.
0: В общем, оно позволяет, да, эффективно подать какие-нибудь закуски, вот это вот все, канапешечки. И вы научитесь работать с эпоксидной смолой, и благодаря ей как раз создадите неповторимый дизайн в морской тематике. Изделие там пока останется на сушку, обработку, да, в студии, и через несколько дней вы за ним уже придете. Билет стоит 3900 рублей. Возможно, дешевле просто купить.
1: Да не, это прикольно. Это же не только посуда, которая, кстати, удобная. Я часто сталкивался с тем, что если ко мне кто-то приходит, и мне нужно какую-то что-то закусочную
0: разложить
1: подать,
0: как-то,
1: да.
0: Ага.
1: Я такой, на чем? Моя тарелка для супа не подойдет. Ну и плюс эта история на столе, понимаешь, что ты выносишь что-то, а я сделал сам.
0: В любом случае, 6+. И что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
1: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимбабо-дефис-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33, телефон 328-400.
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Добрый вечер всем знатокам и, конечно же, знаточкам Екатеринбурга. В столице Урала 18 часов и 19 минут. А с вами навигатор, который готов проверить эти знания в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
2: Можно знаниями своими похвастаться, если вы хорошо город знаете, если вы тут везде уже все объездили. Вот зачем вам это нужно, кроме практической какой-то нужды.
0: Еще, на самом деле, иногда, знаете, критическое мышление, оно такое, порой полезно усмирить себя.

0: Если вы человек, который: «Да мне карта не нужна», может быть, проверим.
1: Третий вопрос для вас существует.
0: Добрый вечер.
1: Привет.
2: Привет, привет.
0: Как тебя зовут?
2: Меня Данил зовут.
0: Данил, расскажи, кем работаешь?
2: Я водителем.
0: Водителем такси или что-то, грузы какие-то?
2: Нет, на машине организации людей вожу.
0: То есть людей, документы, наверное, тоже вот это вот.
1: Бананы.
2: В том числе.
0: Никогда не закончим с этими бананами. Хорошо, но я надеюсь, что ты по долгу службы, так сказать, уже объездил все, что можно, потому что у нас для тебя 3 вопроса о нашем городе, на каждый из них 3 варианта ответа имеется, все выбираешь правильно, и тогда подарок твой. Готов начинать?
2: Давайте попробуем.
0: Поехали.
1: Итак, какую из этих улиц можно встретить на юго-западе? Ботаническую, орнитологическую или зоологическую?
0: Первый. Юго-запад. Ботаническая, орнитологическая, зоологическая.
2: С юго-западом проблема, честно говоря.
0: Сердце. Что говоришь?
2: Так, еще раз варианты напомните.
1: Ботаническая, орнитологическая, зоологическая.
2: Давайте зоологическая пусть будет.
0: Держи, давай. Пожалуйста. Вот, наслаждайся.
1: Молодец.
0: Приятного аппетита. Правильный ответ абсолютно.
1: Двигаемся дальше. Поговорим о Втузгородке. Как относительно друг друга расположены улицы Первомайская и Студенческая? Либо они параллельны и не пересекаются. Возможно, они перпендикулярны и образуют перекресток. Либо одна переходит в другую.
0: Первомайская и Студенческая. Параллельны, перпендикулярны, или же одна переходит в другую? Плавно, но верно.
2: Так, Первомайская и Студенческая. Так, yes. Они, по-моему, перпендикулярны друг другу, если память не изменяет.
0: То есть есть такой перекресток?
2: По-моему.
0: Ну, скажи, верь просто себе, скажи уверенно.
1: Да.
2: Ну, пусть будет перпендикулярно.
0: Пусть будет. И правильно будет, абсолютно верно. И вот он, последний, 3-й вопрос. Мы будем говорить про компрессорный микрорайон, а именно про улицу Яскина, идущую параллельно и в то же время перпендикулярно Латвийской. Как ты думаешь, кем был Александр Иванович Яскин? Тот самый художник-портретист, начальник конструкторского бюро или географ и путешественник? Александр Иванович Яскин, художник, начальник конструкторского бюро, географ и путешественник. Кем-то из этого всего одним он был.
1: Создатель печенек знаменитых.
2: Яскин или Яшкин?
0: Яскин. Это потом, да, это потом шепелявые потомки переделали.
2: С печеньем меня запутать хотите? Ну, пускай будет портретист.
0: Художник-портретист. В школе проходили знаменитые картины Яскина.
1: Есть еще начальник конструкторского бюро.
2: Зачем вы так делаете?
0: А пойди пойми, что мы делаем на самом деле. Ведем ли мы тебя к правильному или нет? Так
1: помни,
0: что можешь...
1: пожалуйста, что мы хотим отдать подарок. Мы хотим это сделать.
0: Тут 50 на 50. Либо мы хорошие люди, мы либо отвратительные. Других вариантов нет.
2: Ладно, буду настаивать на своем художник-портретист.
0: Настаивай на своем, там, говорят, на березовых бруньках нормально.
1: Чайный гриб можно еще, да?
0: Тут, к сожалению, нет, он был как раз-таки начальником конструкторского бюро. Но ни в коем случае, конечно же, Данил, не расстраивайся, это не конец света. Дозванивайся еще. Ну и, конечно же, мы всем напоминаем, что победа в конкурсах, в принципе, не единственный способ приз забрать. Также это можно сделать, став самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылай сообщение о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
3: Информация на правах рекламы.
4: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум на Бебеля 33.
5: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.

0: Реклама.
1: Это что, цены? Да вы шутите?
2: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
1: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
2: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
1: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
4: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов.
2: 40-летие «Комсомола 38Б» и «Артинская 18». Сайт «Скиллпро66.ру».
5: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос Маркет» – ваше доверие.
6: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
5: «Лос Маркет» – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос Маркет» – телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
7: Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Помочь?
8: Ну что ж, помогу.
11: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
2: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
2: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
13: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: Автопилот.
1: Доброго вечера всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге половина седьмого, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 6 баллов. Все достаточно стабильно. На Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. Движение затруднено на Комсомольской от Первомайской до Объездной. Пробка на Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад, на Ленина толчья не рассасывается от Луначарского до Хохрякова, на Царской пробка от Дзержинского до Ленина, и нужно потерпеть также все на Сибирском тракте и Декабристов от Буторина до Чапаева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
4: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Тут на прошлой недельке обсуждали вопрос, задавали X-Trail, Outlander или Delica D5.
2: Так.
3: Ну, Delica D5, вот недавно узнал, леворукие появились.
2: Я тоже видел, ну там цена, правда, такая. Так.
3: Цена конь, да.
2: Я тоже посмотрел, думаю, я не настолько фанат Delica вообще, честно.
3: Ну и по Delica, по D5, у него преимущество перед Outlander и X-Trail, то, что она дизельная, и у нее автомат кухический идет, и хиновки.
2: Ну...
3: Если на бездорожье выезжать, он поживет подольше, наверное, чем вариаторы.
2: С одной стороны, согласен, да. Но, подожди, вот. Там же D5, это которая... Мы не берем этот 7-й, по-моему, там с 7 по 19 они в первом-то кузове выпускались, потом уже рестайлинг-то у них был квадратный-то такой.
3: Да-да-да, не, там и там, и предыдущий кузов был, получается, и бензин, и дизель.
2: А сейчас чисто дизель.
3: Сейчас чисто дизель, но и, получается, старая тоже дизельная идет, то она тоже на автомате.
2: Ну, окей, кому надо, пожалуйста, только там сразу говорю, это цена как за заправский кроссовер в хорошей комплектации. За эти деньги трехлитровый Outlander можем посмотреть.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Черри Тига 9.
2: Мне понравились настройки подвески, правда. Без всяких, там, знаешь, люди частенько говорят, сколько тебе заплатили за рекламу, еще что-то. Из Макферсона? Все, что они могли, они выдавили прям по максимуму. То есть, вот если мы берем за образец настройки подвески на достаточно тяжелом автомобиле, это прям неплохо. Могло быть, конечно, и ход длиннее, там еще что-то, но в целом я остался весьма доволен. Что касается опциональных вещей тоже, немного скучновато, классически слишком получилось по внешности, но с возможностями все ок. Не ок, только была цена изначально. То есть, как бы многие сетовали на то, что типа, а что такое, почему? И плюс люди часто задаются вопросом, а надо ли там вот доверять китайскому автомату, который они туда поставили. Но давайте так, поставили его туда не просто так. Я думаю, что люди просто считали экономическую выгоду, стоит ли туда ставить там айсинг какой-нибудь, который стоит за 1 000 000 рублей в ремонте, либо стоит ставить свой. Видимо, своему доверяют китайцы больше, чем японскому. Видать, были случаи, понимаешь? И, соответственно, как бы я в данном случае, покупая гарантийный автомобиль, ничего не теряю, я на нем спокойненько буду себе ездить и эксплуатировать. Понятно, что это только вот в долгосрок будет видно в плане надежности. А еще мне бы хотелось чуть пободрее прием на первых разгонах. Ну, то есть, вроде как бы мотор такой, мы брали на тест 249 лошадей, вроде мотор бодренько загребает, но первая и вторая передача все равно от светофора до светофора. Как-то хотелось бы порезвее в нагрузке, когда 5 человек в салоне находится. И еще один момент. Мне понравились в целом материалы, которые они сделали, но с точки зрения именно каких-то ноу-хау, кроме там большого планшета, фактически ничего такого интересного-то и нет. Тебе спасибо, удачи, друзья. Благодарю вас за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радио «Пилот».
2: Добрый вечер всем, кто видит на приемниках заветные цифры 100.4 в Екатеринбурге. 18 часов и 42 минуты, а с вами вечерний навигатор.
3: Отчаянные ситуации требуют отчаянных мер. В Кемеровской области неделю назад в доме одного горожанина произошел потоп, и он неоднократно обращался в различные службы с жалобами, что вот труба протекает, пожалуйста, приезжайте, исправьте. Никто не приезжал. И в один из дней, да, 54-летний кемеровчанин крепко выпил и решил, что надо с этим как-то...
2: Начало всех классных историй, послушайте, чтобы кто не говорил.
3: Короче, он позвонил в единую диспетчерскую службу и сообщил, что удерживает заложников, имеет оружие, требует выкуп в размере 70 тысяч рублей.
2: Ой,
3: к нему
2: дед.
3: Приехали полицейские, установили, что никаких заложников нет, в итоге ничего не починили, но составили на него административный протокол, заложный вызов. Вот и все.
2: Прикиньте, какая подстава. Он, может, надеялся, наоборот, что его хотя бы в СИЗО отведут. Такой, там-то у них все работает,
3: можно помыть.
2: Конечно, да. Но я очень хочу надеяться, что это не отъехавший на всю голову мужик, а просто было недопонимание, плохая связь, где он позвонил и сказал: «Я заложник ситуации, и у меня проблемы с нужником, а не про оружие».
3: И 70 тысяч просто так не подгоните все равно.
2: Ну, это на починку. Ну и на похмелку. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
4: Продолжайте движение. Пилот FM.
5: Реклама.

0: Человек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
2: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
3: 0+.
4: Миша, возьми еще эти коробки.
5: Они уже не входят ко мне в машину.
6: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
7: Мы стекло у шкафа разбили.
4: Ну, Миша!
6: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
11: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали. Скажи адрес.
11: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
12: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
13: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
14: Шедевр.
13: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
14: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
13: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
14: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
16: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
18: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
17: И квартира в орбите.
19: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
17: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
20: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
22: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорежники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
23: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
24: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Пора взять на вооружение свежий выпуск новостей на «Радиопилот». Его спонсор – ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый вечер. МИД Белоруссии требует от Украины исчерпывающих объяснений в связи с ударом по автобусу с детьми. В ведомстве заявили, что расценивают эту атаку как очередной акт терроризма против мирного населения, сообщает РИА. Напомню, ВСУ в Брянской области атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля. Погибла сопровождавшая команду женщина, ранены 6 человек, в том числе 4 детей. Отменить особый противопожарный режим власти Свердловской области планируют 18 июня. Об этом заявил губернатор Денис Паслер. Регион более 2 недель заливают дожди, и природных пожаров не было с начала июня. Поэтому власти задумались об отмене особого режима. При этом контролировать обстановку в лесах продолжат, передает Е1. С начала сезона в Свердловской области пострадали от укусов клещей 15 тысяч человек. Активность членистоногих в 1,5 раза ниже показателей прошлого года. Но госпитализированы с подозрением на клещевые инфекции уже 200 свердловчан. С подозрением на энцефалит 72 пациента, на боррелиоз 128. В Роспотребнадзоре напоминают, что при обнаружении клеща необходимо немедленно обратиться в травмпункт и сдать клеща на экспресс-анализ. Музей кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге откроют к Дню города. Об этом на форуме «Сам решу» сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Музей появится в здании бывшего кинотеатра «Салют», где сейчас функционирует молодежный кластер. Экспозиция расскажет об истории кинотеатра. Отсчет начнется с 1912 года. Тогда на этом месте располагался дореволюционный кинотеатр «Художественный», один из первых в Екатеринбурге. Ядром экспозиции станет обширная коллекция оборудования советского кинотеатра, которая все это время хранилась в здании «Салюта». В Госдуме предложили сделать бесплатными первые 20 минут на платных парковках общего пользования. С такой инициативой депутаты обратились в Минтранс, передают РИА. По задумке, если водитель уехал раньше этого срока, плата за парковку и штраф за неоплату не применяются. Если машина остается дольше, стоянка оплачивается по правилам конкретного региона или города. Авторы инициативы отмечают, что сейчас сроки оплаты в разных местах отличаются. Из-за этого водители могут получить штрафы даже за короткую остановку. Доллар 72.14, евро 83.73.
4: Информация на правах рекламы.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Вот сегодня по сухому асфальту походили и хватит. Завтра, 18 июня, снова обещают интенсивные дожди с грозой. В первой половине дня с 8 до 11, во второй с 13 до 15 часов. Ветер тоже чуть сильнее, 3-4 метра в секунду с юго-запада, а температура воздуха в течение дня от плюс 18 до плюс 22.
0: Такой период дождливый, и мне становится грустно, что я больше не 14-летний все драматизирующий подросток, который может смотреть в окно и думать: «О, моя жизнь так тяжела».
2: Пилот FM. Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер тем, кто выкрутил свой настрой на все 100.4 в Екатеринбурге, 4 минуты 8, а с вами вечерний
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор «Навигатора» МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского.
2: А на календаре 17 июня, и сегодня отмечается День русского кваса. Я недавно открыла его для себя заново и поняла в какой-то момент, что он освежает намного лучше, чем всякие сладкие газировки.
0: Так естественно, там потому что сахар, он же, ну, участвующий в процессе брожения больше, чем что-либо, а не насыпанный поверх, поэтому чуть получше воспринимается. Но я честно скажу, мне вот, я не знаю, что-то есть в этих бочонках желтых, что я никогда не встречал вкуснее кваса, чем там, а мне хочется именно его. Я не знаю, может, ностальгия просто.
2: Из профессиональных праздников отмечается Всемирный день мусорщика. Поздравляем, спасибо за ваш ежедневный труд. Также отмечается День лейки, так что все садоводы сегодня наверняка тоже празднуют. Международный день скрипки еще отмечается, всех музыкантов, скрипачей мы тоже поздравляем сегодня.
0: Я не знаю почему, я очень самоуверенный иногда дурак, то есть я сомневаюсь в себе каждую секунду, но в каких-то моментах у меня ЧСВ выстреливает.
2: Так.
0: И я искренне верю, что если мне дадут случайно в руки скрипку, я что-то сразу смогу с ней, потому так... что много раз видел со стороны, но секрет в том, чтобы никогда ее не брать, чтобы не проверить, насколько я не прав.
2: Я как-то брала, пробовала, просто вот по приколу у меня у подруги была, и ну, какие-то звуки я извлекла, может, даже похожие на музыку, но в любом случае все равно нужно образование.
0: Да, тяжело сказать, насколько хорошо у тебя получилось, наверное, в моменте, потому что на первой секунде перепонки-то уже вылетели у человека рядом.
2: Еще сегодня отмечается день приманивания муз. Мало кто знает, что они идут на мотыля.
0: Серьезно, что ли? Такое ощущение, что сезон приманивания мух, потому что они-то как раз-таки активизировались нормально.
2: Это да. Еще отмечается Всемирный день карате, что, кстати, название переводится как «путь пустой руки», если вы не знали.
0: О, карате! Так что положи в нее 15-20 рублей, пожалуйста.
2: А в народном календаре сегодня Митрофан Навозник.
0: Так.
2: К навозу крестьяне всегда с уважением, естественно, относились.
0: На вы как... говорили.
2: Да. Как залогу на будущий урожай. И землю обязательно в этот день нужно было подкормить. Говорили, добрая земля навоз примет один раз, а помнить будет 9 лет. И как... припоминать вам еще
0: да.
2: потом.
0: Как и соседка, на участке которой ты это творишь. Ладно, ребята, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов. Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. На Стрелочников затор от Челюскинцев до Черепанова. Пробка на Шевской от Краснофлотцев до Фронтовых бригад. На Московской движение затруднено от Хасановской до Волгоградской. И нужно потерпеть на Библиотечной от Педагогической до Комсомольской.
2: А если вам есть что добавить, добавляйте. Не стесняйтесь, присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
3: Реклама.
4: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
5: Для зрителей старше 6 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
6: На старт! Внимание! 6!

0: Сити.
1: Карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
2: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Кредит предоставляет Паутовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт штутберг.рф.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» во ВТУЗ-городке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Доброго вечера всем любителям российской эстрады. В столице Урала 17 минут 8-го, а с вами вечерний навигатор, и пришло время конкурса «Чмокни песню», в котором можно поучаствовать, набрав 237-104. Не волнуйтесь, не обязательно вот этих вот всех подряд их знать исполнителей. Я скажу вам честно, я тоже только когда конкурс делают, узнаю, что они существуют иногда. Мы все подскажем, разберемся.
1: Дело в рифме. А мне кажется, чувство рифмы, оно как будто бы так или иначе присутствует у каждого из нас.
0: Ну да, и от эрудиции музыкальной не зависит. Добрый вечер.
1: Приветики.
2: Приветики.
0: Как тебя зовут?
2: Алевтина.
0: Алевтина, а ты сейчас на громкой связи?
2: Да.
0: А есть ее возможность приглушить? А то у нас звуки всякие посторонние, много их.
2: Все, исправилось.
0: Замечательно. Ой, замечательно. Расскажи, Алевтина, кем ты работаешь, чем занимаешься?
2: Я лизингом занимаюсь.
0: Кем-кем?
1: Лизингом.
0: А, я просто, прикиньте, я со всеми историями ипотеки, кредиты, займы, mm-hmm. я слово лизинг вообще забыл, что оно существует.
1: А вот существует, да.
0: Хорошо, а как у тебя с музыкой?
2: Надеюсь, что хорошо.
0: Ну, слушаешь каких-то российских исполнителей на постоянке?
2: Ну, да, радио, например.
0: Ну, да, тут всякое бывает. А не слыхала ли ты про исполнителя под, не знаю, псевдонимом, правильно сказать, Амирчик?
2: Нет.
0: А вот сейчас познакомишься с ним немножко, проиграем тебе небольшой отрывок из трека Амирчика. Называется он «Карта тройка», и одно слово в этом отрывке закрыто визгом нашей резиновой шилы. Вот подобное, твоя задача сказать, что это за слово, и подарок тогда, естественно, отдадим. Готова расчмокивать?
2: Да.
0: Ну,

0: Ой, боже мой.
1: Сладенький, как сахарная вата, честное слово. Итак, Алевтина, нужно ли тебе повторить задание текстом? Возможно, было неразборчиво слышно.
2: Да, однозначно.
0: Я знаю, быть с тобой — это что-то на грани фантастики. И мне все кажется или не кажется, ты из другой... Я снова поверил в любовь, снова сценарий по классике, но не подумал даже, что твои чувства лишь цифры на пластике. Одна и та же рифма на каждую строчку здесь присутствует. Ну и можно ориентироваться на слово фантастика, да?
1: Ну да, вполне.
0: Ты из другой...
2: галактики.
0: Какая молодец!
1: Восхитительно! Ну и прямо, ну хорошо, да?
0: Четко.
3: Другой галактики, другой галактики.
1: Ой, не могу. Ладно, мы, Алевтина, тебя, конечно же, поздравляем. Молодец, отлично вообще справилась с заданием. Оставайся на связи. За эфиром сейчас с тобой подробнее поговорим по поводу подарка, что и когда заберешь. Но перед этим, как победительница на 3-4, пожалуйста, исполни нам... офигенно! 3-4.
2: Офигенно.
4: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать.

0: реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч и я банкрот.
7: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
9: Артем, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
11: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
12: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
13: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
14: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-50. 5.

0: на пилоте.
1: Доброго вечера всем, кому едется и не очень по дорогам столицы Урала. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер Теннет. Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах уже полегче. 4 балла всего осталось. Но все же пробка вот сохраняется на Малышева и Высоцкого. От Мира до Сыромолотова. На Щербакова тоже стоят от Прониной до Павлодарской. Затор на Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад. На Московской толчья от Советских женщин до Волгоградской. Придется постоять на Якаде от 16 километра до улицы Высоцкого. И на объездной ваше терпение будет проверено от Московской до Амундсена. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О!

0: спонсор рубрики агрегатор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Тэнк на Металлургов.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит по Екатеринбургу вместе с Радио Пилот. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор». Тут очередной девайс для велогонщиков выпустили. Компания Lumos, конечно же, через краудфандинг на Кикстартере, хотят сделать велошлем Sonorus со встроенной системой связи, рассчитанной на 15 человек. Для активации достаточно одну кнопочку нажать на шлеме, после чего она автоматически настраивается через мобильное приложение, и это, по сути, изолированная рация между велосипедистами.
2: Прикольно.
0: Которые едут группой, да, причем дальность связи в зависимости от условий от 500 метров до 1,5 километра, то есть можно разъехаться прямо в каком-нибудь парке и так далее. Микрофон оснащен функцией шумоподавления, то есть по-любому, даже если ветер вам бьет в лицо, все равно будет прекрасно слышно только вас, а не... Вот это вот. И сама конструкция шлема обеспечивает контроль за дорожной обстановкой, поскольку там есть подключение к Bluetooth аудио. Этот Sonorus дает возможность прослушивать музыку и аудиокниги, при этом во время сеансов связи громкость снижается. Также с экшн-камерами этот шлем совместим, и емкость аккумулятора после 4-часовой зарядки выдерживает 20 часов работы, что, в принципе, прикольно. Имеется также система освещения, чтобы отдельно фонарики не таскать, и передний и задний светодиод, которые видно, говорят. Делаем на все поправочку пока что. На расстоянии до 2 километров. И еще пульт на руле, который включает на шлеме поворотники.
2: А к ним на эту частоту кто-то сторонний может подключиться?
0: Очень интересно, потому что непонятно, за счет чего обеспечивается связь. Тут не очень рассказали. Но если это радиоволны, я помню, когда-то, в стародавние времена, когда мы записывали всякие вот звуки для нашего эфира, мы с Эдиком использовали рации настоящие, чтобы максимально передать звук.
2: Аутентично.
0: И мы ловили ДПСников.
2: Серьезно?
0: Мы немножечко слышали явно какие-то полицейские переговоры.
2: Но не все же им вас ловить, правильно? Надо еще и в обратку.
0: Но сразу лайфхак для всех, что сделать нужно, когда подобное с вами происходит. В панике валить с этой волны, вот что надо делать, потому что не хочешь ты знать, о чем там разговаривают, и вряд ли тебе можно. Как бы то ни было, ребят, берегите себя и свои устройства и оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Тэнк от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Тэнк 300 Драйв 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и новость, я думаю, которая будет приятна тем, у кого есть питомцы. Тут россиянам, разрешили брать своих пушистиков на работу. Юристы подтвердили официально, что прямого запрета в трудовом кодексе нет, будь то кошка, собака, даже попугай, хомяк. Главное условие – это письменное разрешение от начальства. Без этой бумажки руководитель может в любой момент обвинить вас в нарушении дисциплины или условий труда, выписать штраф. Но если разрешение от начальника есть, будьте добры.
4: Ну да, конечно, есть же внутренние условия в коллективе, можно или нельзя. Прямо есть компании, где подписывается договор, что можно, что нельзя, и ты прекрасно
5: знаешь.
4: Тут
5: с детьми-то не всегда можно, а тут еще попугайчика своего.
3: Ну, я думаю, запреты больше касаются каких-то, не знаю, предприятий, заводов, где особенно опасное производство.
4: Не только, там, кстати, тоже не во всех.
5: Да, там не только от начальника нужно разрешение, там еще и разрешение от сотрудников, которые рядом с тобой работают.
3: Чтобы аллергии не было. Вот
5: аллергии и вообще, знаешь, может, я не хочу, чтобы рядом со мной сидела собака. Вот, ну, правда, твоя.
3: Чей-то пес непонятный и вылизывал тебя. Ну, если у нас на работе разрешат, я специально себе заведу змейку.
5: Да-да.
3: Змейку заведу и приведу ее. Лина постоянно спрашивает, где там у тебя, когда ты женишься. Да-да-да, будет вам еще компания.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Pilot FM. Реклама.
1: Дом не просто стены, это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со Spartex. Spartex – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. Spartex – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
2: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Табан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: О, приснилось, что я завтрак проспал.
5: Успеем! Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
6: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
7: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
8: Организатор акции ЗАО «Акзо-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
9: За отдыхом в радугу. За эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк». Наш любимый парк в любое время года.
10: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также... Только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
11: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
12: Рассрочка 0%. До 2028 года.
13: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто приближается к логичному завершению трудовой части этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире также сматывающий по чуть-чуть удочки до завтра вечерний навигатор. Но напоследок, конечно же, интересный, занимательный факт. Я думаю, что многие чувствуют в современной среде, что какую-то бесполезную работу делают. Но не переживайте, бывает бесполезнее. В 1927 году физик австралийский Томас Парнелл залил в воронку жидкую техническую смолу. Дал ей остыть в течение 3 лет, после чего обрезал носик воронки и оставил эту смолу вытекать в подставленный стакан. И эта жидкость, ну как, если ее можно так назвать, субстанция, имеет вязкость в 100-200 миллиардов больше, чем у воды, раз.
1: Так.
0: И поэтому за прошедшее время сформировались и упали в стакан всего 9 капель с 1927 года. Последняя в 2014 году, то есть интервал между каждой каплей примерно 12-13 лет. Любой желающий на самом деле может посмотреть за происходящим, потому что есть веб-трансляция, и только благодаря ей в 2014 году было зафиксировано именно падение капли. Прикол-то в том, что все 8 предыдущих, на них ученые постоянно опаздывали, либо там на день, буквально за несколько минут, казалось бы, появлялись капли. Но я думаю, какой это будет угар, если это был пранк от уборщика, который видит, что все ушли, такой пошел просто туда, что-то какой-то краски капнул.
1: Ты говоришь, что можно наблюдать за этим, да? Есть какая-то трансляция, не трансляция? Что там происходит?
0: Да, идет видеотрансляция, где, по сути, ну, ничего не происходит.
1: Интереснее только смотреть, как сохнет краска вот эта знаменитая.
0: Да, причем, раз это активный эксперимент, я подозреваю, что там должен быть кто-то постоянный, чья работа только за ней смотреть. Он выходит в потертом балахоне обязательно с каким-нибудь посохом. И такой, я смотритель капли. Звучит не очень, я знаю, но такая жизнь. Если повезет, может быть, скоро повысят до капитошки. Ладно, ребята, на этом мы будем с вами прощаться. Но, конечно же, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час. Надеждой Стрельниковой не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был Навигатор.

0: 0,4 навигатор.
1: Бум!
0: Навигатор.
2: Для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на Радио Пилот.
5: Добрый вечер. 8 человек, по уточненным данным, получили травмы при атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Среди пострадавших 6 детей, сообщает Минздрав Белоруссии. К месту удара направлены 3 реанимационные бригады. К вылету готов вертолет медслужбы. Автобус вез детскую футбольную команду из Гомеля на отдых в Геленджик. По данным временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука, ВСУ нанесли прицельный удар по автобусу с применением беспилотника самолетного типа. Погибла гражданка Белоруссии, сопровождавшая детей. В Свердловской области появились первые выпускники, получившие 200 баллов за ЕГЭ, сообщил губернатор Денис Паслер. 200-бальников пока трое. Максим Шестовских, 36-я школа Нижнего Тагила, Марина Батурина, 19-я школа Каменско-Уральского и Агния Башкова, Уральская специальная музыкальная школа. Они получили 100 баллов по русскому и литературе. Ранее сообщалось, что в Свердловской области всего 132 выпускника написали ЕГЭ на 100 баллов. Молодые предприниматели в Свердловской области в этом году получили 52 миллиона рублей на начало и развитие проектов. Средства предоставил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, сообщил директор фонда Валерий Пиличев в рамках молодежного форума «Сам решу», который 17 июня прошел в кластере «Салют» в Екатеринбурге. Форум собрал более 800 человек. Своим опытом с участниками поделились основатели локальных бизнесов из разных сфер. Моды, IT, образование. Хедлайнером стал популярный блогер Александр Бударин. Молодежный форум был организован правительством Свердловской области и региональным фондом поддержки предпринимательства по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». В поддержку Коляда театра собрали более 400 подписей, как простых зрителей, так и драматургов, актеров. Подписи присылают и жители других городов. Так, в Москве обращение подписали 5 театральных критиков. Коляда театра оказался на грани закрытия после смерти единственного учредителя Николая Коляды. Драматурга не стало 2 марта этого года. Платформа Netflix купила права на показ новых сезонов российского мультсериала «Маша и Медведь», который производит студия «Анимакорд». Об этом сообщает издание Deadline. Теперь сервис может добавить в библиотеку 8 и 9 сезоны и дальше транслировать прошлые сезоны и все спин-оффы. Как следует из нового соглашения, оно охватывает более 100 стран, где смогут посмотреть новые серии «Маши и Медведя». Доллар 72.14, евро 83.73.
6: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
7: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
6: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
9: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
10: Четверг на этой неделе можно что-нибудь после дождичка сделать, что давно откладывали, причем дважды. Он ожидается с 8 до 11 утра и с часу до 3 дня. На термометре вполне комфортно, плюс 18, плюс 22, а ветер обещают юго-западный слабый 3-4 метра в секунду.
2: Ты такие вещи не говори, потому что я вот сейчас вспоминаю в голове.
10: Что,
2: но...
10: откладывал?
2: Не, что у меня точно пара-тройка после дождичка в четверг, какие-то грозящие мне сроки.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina-havail.ru.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
6: Информация на правах рекламы.
15: О, только не китаец. С
1: сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE?
4: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
0: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
4: Уотрел Групп. Огрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не слышит.

0: Гает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
2: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
3: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina-havailpro.ru.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: А ты видел?
3: А я видел! Новый гибрид от Чинган Дипал G318. Уже на бабушкина 9.
2: Пневмоподвеска?
3: Есть.
2: Разгон, как у гепарда?
3: Есть.
2: Госпрограмма?
3: Есть. Новый Дипал с экономией до 925 тысяч рублей. Приезжайте в Чанган-центр «Автобан» на Бабушкина 9.
4: Государственная программа субсидирования первоначального взноса «Электромобиль» при приобретении автомобиля в кредит. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Автокредит». Банк АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0%. До 2028 года.
7: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
8: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
9: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
8: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
11: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
12: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
14: Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной? А с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-56-55.
5: Вечерний драйв на радио «Пилот».

issue with you that I like the way you move.

0: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
1: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
0: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
3: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл Сити». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
4: «Lucky Motors».
5: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
6: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
4: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 39 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 18 минут. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 41 минута. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 38 минут. Доброй ночи.